0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ветер слабый, временами порывистый, до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько гостей ожидают на форуме Беларуси и почему перестал богатеть Илон Маск.
0: Новости.
1: Судьям следует принципиально подходить к замене наказания на более строгое. Об этом заявил председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед. Руководитель подчеркнул, что суды должны исключить формальный подход и тщательно проверять основания для признания уклонения злостным. Ежегодно рассматривается более 3500 таких материалов. Примерно 2/3 из них касаются уклонения от отбывания ограничения свободы. Напомню, институт замены наказания на более строгое ввели в законодательство 5 лет назад. Средняя зарплата в Беларуси составила более 3000 рублей в мае. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Речь идет об оплате труда до вычета налогов. Больше всего оценивают работы специалистов сферы информации и связи. Там суммы превышают 6000 рублей. Что касается Минской области, то она находится на втором месте по уровню средней номинальной зарплаты.
0: К новостям в мире.
1: Европейский Союз готовится к запуску цифрового евро к 2029 году. Комитет Европарламента одобрил проект, чтобы снизить зависимость от платежных систем США, Visa и MasterCard. Сегодня они обеспечивают 61% карточных платежей в еврозоне. Цифровая валюта будет дополнять наличные, а не заменять их. Центробанк обещает высокий уровень конфиденциальности и возможность офлайн-платежей. В то же время Китай, Россия и Беларусь уже разрабатывают свои цифровые валюты, а США делают ставку на криптовалюту. Количество участников 8-го форума регионов Беларуси и России превысит 1500 человек с каждой стороны. Мероприятие уже стало традиционной площадкой для диалога властей и бизнеса двух стран. В этом году парламентарии ожидают выхода на новый уровень как по числу, так и по качеству контрактов. Планируется закрепить договоренности на сумму более 900 миллионов рублей. Все секции и мероприятия деловой программы будут транслировать в прямом эфире. Форум стартует сегодня в Минске и Минской области. И в завершение выпуска: Илон Маск потерял статус триллионера. Его состояние сократилось до 960 миллиардов долларов. За последнее время бизнесмен лишился 118 миллиардов. Еще 2 недели назад он впервые в истории стал обладателем состояния более триллиона долларов. Причина снижения – это падение акций его компании. Tesla упала на 4%, а SpaceX – более чем на 17%. Теперь Илон Маск занимает второе место в списке богатейших людей мира.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по названку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Что такое четверг? Это не просто день недели, это как маленькая витрина. Вы видите желаемый товар, но понимаете, что пока что для него нужно поработать. В нашем случае выходные уже на пороге, но да, работать необходимо.
2: Работаем, стараемся. 7:10. Доброе утро, Минск, Минская область. Если вы нас слышите, то вы выбрали для себя отличный тоник из самых вкусных ингредиентов, таких как музыка, новости, интерактивы и, конечно же, наше, ваше любимое улетное утро.
1: Ну, а значит, что все мы вместе готовы. Мы готовы сделать этот день, пускай не особенным, но легким, как перышко, и спокойным, как выходные на даче в гамаке. Однако, все еще рабочим. Поэтому заряжаемся вместе с нами и начинаем эфир с новостей
2: о погоде.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромета в Беларуси, переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 21 до плюс 27. По юго-западу повезло больше, до плюс 30.
2: В столице сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром от 17 до 20, днем до плюс 25.
1: Что-то так за окно, я смотрю, переменной облачности там не наблюдается, скорее тучность.
2: Пока густоватые, да, облака, тучи.
1: Кстати, по поводу солнечного света, вот поскольку сегодня обещается его очень много, недавно исследование читал, что солнечный свет проникает через кости черепа и, скажем так, ускоряет ваш мозг. Так что сегодня не паримся, панамки не носим, лучше слушаем, что мы вам приготовили.
2: Итак, друзья, планы у нас грандиозные, говорят, четверг день везения, поэтому как и кому повезет, узнаем под конец часа.
1: Также напоминаем, что 3 июля близко и линия Сталина ждет. Разыгрываем билеты в середине часа в рубрике «Вылетит и поймаешь».
2: Также у нас есть новости в этом часе от западной прессы, которая сейчас буквально кипит, потому что Трамп уже нашел виноватых. А вот в чем и кого он обвиняет, расскажем уже совсем скоро.
1: Ну и здесь мы без всяких обвинений, Юлю Марову и Женя Тихонов. Даже если вы еще не проснулись, мы просто дадим вам шанс послушать нашу музыку да погромче.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: В мире, как всегда, что-то происходит. Так вот, страшную весть я принес в твой дом. Надежда, зови детей. Сегодня у нас главная новость из-за океана, которая обсуждается в западной прессе так бурно, что даже, мне кажется, завтрак можно не готовить. Одних эмоций хватит, чтобы зарядиться на весь день. Вот знаешь, вот, ну, ты-то знаешь. Наши слушатели, помните знаменитый зеркальный пруд в Вашингтоне?
2: Так ну
1: вот,
2: да, есть
1: о нем
2: такое.
1: Пойдет речь.
2: Да, его недавно отреставрировали на 14 миллионов долларов. Mm-hmm. Западная пресса очень живо обсуждает заявление Трампа, что заросший пруд возле Белого дома – это не его вина. А кто виноват? Ну, обычно у него ответ на этот вопрос, да, конечно же, есть.
1: Дональд Трамп уже нашел виноватых. Он заявил, что это вандалы, которые прорезали в облицовке 90-метровую борозду, залили в воду химикаты и оставили на газоне надпись 86-47.
2: А почему не просто 67?
1: Ну, тут есть объяснение.
2: Да, самое интересное, что дело в том, что Дональд Трамп — это 47-й президент США, как много раз мы говорили, а вот это вот 86-86, это сленг. Выражение означает выгнать, убрать или вообще избавиться.
1: Да, то есть и это не он виноват, что заказал плохую краску в жаркую погоду, а вандалы. Да, как и во всех других своих проблемах, он кого-то винит.
2: Ну так и что Трамп? Трамп пригрозил вандалам 10 годами тюрьмы за такие выходки. Mm-hmm. А вот я вот сижу и думаю, а может там не химикаты залили, а просто кто-то из местных решил, что деньги зеленые, то и бассейн должен быть подстать.
1: Возможно, но 14 миллионов зеленых, превращенные в позеленевший пруд, это, конечно, сюр.
2: Это один из лучших распилов денег, которые я когда-либо видел в своей жизни.
1: Намедни была новость, что Илон Маск уже находится не на первой строчке миллиардеров, а на второй. Поэтому, может, то, что акции упали, это как-то связано?
2: Не вкладывайтесь в пруды, дорогие друзья. Лучше вкладывайтесь в настроение на МВ Радио. И, конечно же, слушайте музыку и наслаждайтесь новостями.
1: Благо, мы здесь для этого. Она у нас есть. Да, послушаем сейчас рекламный блок и музыкальная пауза. Она тоже будет.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучше.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что ж, лето продолжается на Минской волне. Даже если бы вы не слушали нас прямо сейчас, вы бы и так знали, что лето — это плодотворная почва для путешествий, фестивалей и событий. В Беларуси их полно, именно последнего пункта, поэтому выбираем любое. Но вот что предлагаем сегодня мы.
2: Итак, начнем издалека. То, что, во-первых, это наш интерактив «Вылети, ты поймаешь», где мы прямо сейчас будем уже планировать свой досуг на 3 июля. А это мы напомним — государственный выходной в стране.
1: Еще и пятница выпадает.
2: Вот, понимаете, все прекрасно, все на нашей стороне. Ну а 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь.
1: Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабно-военная историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка», билеты на сайте «Линия Сталина». То есть, получается, сегодня мы разыгрываем 2 билета, каждый билет на одного человека.
2: Да, друзья, но для того, чтобы их получить, нужно внимательно слушать музыку в ближайшее время. В одной из песен мы спрятали секретную фразу. Как только вы ее услышите, присылайте нам на Viber, Telegram 8029-1010-307.
1: Вот заметил, что Юля, когда говорит номер телефона, ровно точно так же, как и я, закрывает глаза. Как
2: да будто я сплю бы... просто.
1: Отлично.
2: Вот и все.
1: Но советуем вам не спать сейчас, потому что нужно точно оказаться самым точным, то есть тот, кто правильно назовет фразу, и, конечно же, самым первым. То есть скорость и внимательность пригодятся как никогда.
2: Ну, как и 3 июля придется, если вы выиграете билеты и забронируете автобус, да, чтобы вас довез, бронировать места, да, нужно всегда быть начеку. Поэтому, друзья,
1: конечно,
2: давайте делайте приемники громче, мы пошли искать победителя.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 7:38, стрелки часов уже не шутят абсолютно. Утро вступило в свои права, ну а мы вместе с ним тоже идем по плану нашего маленького такого внутреннего устава, который глаголит нам «ни шагу назад, ни шагу назад».
2: Согласен, знаменитейшая фраза. Если уж мы принимаем участие в наших розыгрышах, то и отступать ни в коем случае не получится. Причем, что фраза очень хорошо приурочена к примерно надвигающемуся празднику. Это один и тот же контекст, именно поэтому сегодня мы ее и выбрали. А также мы выбрали человека, который отправится с нашей помощью в линию Сталина, на линию Сталина. Это Дарья, номер которой заканчивается на 0408, потому что она оказалась первой и точно назвала фразу.
1: Ура! Дарили Дарью билетами на историко-культурный комплекс «Линия Сталина», который пройдет уже 3 июля, а это будет по счету 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет, друзья, насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». Разыграли, получили удовольствие. Все, можно с отличным настроением идти дальше.
2: Да, если мы не можем сделать ни шагу назад, то сейчас пора...
1: на месте.
2: Соответственно, логично, то можем идти только дальше. Поэтому посмотрим, что нас ждет в этот день. Сразу же после небольшой музыкальной паузы откроем наш гороскоп на удачу.
1: Как говорится, а только вперед и только все вместе.

0: Гороскоп на удачу.
1: Сегодня, друзья, четверг. Не устанем повторять, что это подсознательный день, который воспринимается как почти пятница. И, кстати, психологическое завершение недели. Поэтому оптимизма у всех должно существенно добавиться, особенно после нашего гороскопа.
2: Но на самом деле есть также еще и фраза, что почти и чуть-чуть это немножко не в счет, поэтому этот день нужно дотянуть на высокой ноте.
1: Нужно, но настроение-то уже другое, понимаешь, приподнятое.
2: Да, особенно когда, знаешь, открываешь окно, а там кто-нибудь траву косит, и вот этот запах идет. Так что для тех, кто понял, тот понял. Мы сейчас то же самое ощущаем. А что же ощущают овны? Высшие силы призывают не сидеть дома, потому что ведь под лежачий камень вода не течет.
1: Все именно так. Тельцы, имеют шанс почувствовать себя на коне. День наделяет вас такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность.
2: Это хорошо. Близнецы склонны к тому, чтобы провести этот день в тишине, и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события, скажем так, под другим углом.
1: Именно так. Идем дальше. Раки. Замечательный день, когда чувства будут находиться в равновесии. И это почувствуют все, кто даже будет находиться с вами рядом.
2: Львы. Отличный день для того, чтобы вы занялись своей карьерой или решением других амбициозных задач.
1: Так действуйте, львы. Девы. Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные на первый взгляд обстоятельства в итоге обернутся для вас удачей.
2: Так что это в зависимости от того, как посмотреть. Весы. Вас ожидает день громких возможностей, и вы будете настроены по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут ваш энтузиазм и азарт.
1: Ну, сегодня мы галопом. Скорпионы, в любой из сфер жизни может поступить весьма заманчивое предложение. Угу. Однако, прежде чем на него соглашаться, следует подумать.
2: Ну, как и всегда в этой жизни. Стрельцы, к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и прочих мелочей.
1: Козероги, судьба может подкинуть приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок или же незапланированные деньги. Вопросы, козероги, откуда незапланированные деньги?
2: Главное,
1: это,
2: чтобы...
1: Что это такое?
2: Повышение было по службе, а не внутричерепного давления.
1: Ну ладно, мы за вас рады, честно.
2: Да. Водолей. День обещает быть наполненным эмоциями и душевным общением. Посвятите как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным.
1: И рыбы способны сегодня демонстрировать огромную активность в делах. Однако звезды предостерегают вас от поспешных поступков и решений. Сегодня вы склонны к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять. Давайте как-то изменим это направление, вектор.
2: Угу, отличный совет, между прочим. Ну, а мы ничего менять и не собираемся. У нас по плану как раз-таки музыкальная пауза, а уже после выпуск новостей с Екатериной Гунько, которую мы уже ждем в нашей студии.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
8: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
9: Сашка, выходи скорей.
8: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
10: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
8: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Бунько, расскажу о сотрудничестве регионов Беларуси и России и какие факторы влияют на вкус кофе.
0: Новости.
1: В Беларуси с начала года построили 900 базовых станций мобильной связи. До конца года планируют возвести более 2000 объектов, причем больше 60% в сельской местности. Об этом рассказали в Министерстве связи. Такие меры позволят ликвидировать крупные белые пятна уже в ближайшие месяцы. Сейчас сетью охвачено около 95% территории страны. В ведомстве намерены приблизиться к 100% покрытию, особенно в удаленных населенных пунктах, где сотовая связь остается единственным средством вызова экстренных служб. Официальный Минск планирует подписать новое соглашение с российскими регионами. Документы готовят с Ярославской и Свердловской областями. Они будут касаться обмена опытом в организации самоуправления и молодежной политики. Москва и Санкт-Петербург остаются ключевыми партнерами белорусской столицы. Сам форум регионов стартует сегодня в Минске и Минской области. На площадке также подведут итоги сотрудничества за год и наметят новые направления.
0: К новостям в мире.
1: В Европе призвали к срочным мерам из-за аномальной жары. Температура на континенте растет вдвое быстрее среднемирового показателя. Это увеличивает риск экстремальной жары в будущем. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что нельзя допускать промедлений в реагировании. Необходимо вкладывать средства в систему здравоохранения, устойчивой к изменениям климата. Ранее сообщалось, что рекордная жара в Западной Европе уже привела к человеческим жертвам и отключениям электроэнергии. В Минской области в связи с проведением форума регионов ввели временные ограничения движения. Речь идет о первых 3 километрах дороги Слобода-Новосады. Сегодня с 9 утра до 4 часов дня скорость следует снизить на участке дороги Р-53 у Кургана Славы. Ограничения связаны с передвижением официальных делегаций. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут. Форум продлится до 26 июня. И в завершении выпуска психологи из Великобритании выяснили, что кофе становится более вкусным в середине трудовой недели. В исследовании участвовали почти 3000 человек из 11 стран. Оптимальное условие для удовольствия – летнее утро четверга. Наливать напиток следует в керамическую чашку без крышки. По словам ученых, четверг действует как психологический экватор недели, что улучшает настроение и восприятие вкуса. Также выяснилось, что черный кофе без добавок оценивают выше, а от 3 до 5 чашек в день приносят больше удовольствия. Главный вывод таков: вкус зависит не только от качества зерна, но и от контекста, времени, места и даже посуды.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утро, 8 часов на Минской волне. Всем привет, привет.
4: Привет, привет.
3: Вот вы знали, друзья, что 20 минут могут изменить весь день?
4: Это как это?
3: Это я о чем? Это я о том, что особенно если вы женщина, я просто не могу молчать. Оказывается, мы, слабый пол, так сказать, хотя где мы, в каком месте слабый, должны спать дольше. Это научно обосновано. И дело тут не в том, что мы нежные создания, а в нашем мозге. За день мы прокручиваем столько сценариев, да, что купить, как сделать так, чтобы муж не забыл про врача и так далее. Вот ты можешь себе представить, Женя, сколько вкладок открыто в нашей голове одновременно?
4: Ну, всегда можно нажать крестик, между прочим. Он обычно находится в правом верхнем углу.
3: Нет такой функции.
4: Ну, я, конечно, понимаю, что женская логика – это сила, мужская – это могила. Но давай разберем научный подход.
3: Давай.
4: Если ваш мозг так активно все планирует, мужской, по идее, должен меньше, что ли, спать? Или вам нас не жалко совсем?
3: Женечка, ну как же нам вас не жалеть? Конечно, жалко. Очень жалко.
4: Как собачьих побитых, да?
3: Вам явно больше спать надо, чем нам, но наука говорит обратное, поэтому извините, но нет.
4: Это как же так это работает, интересно. В общем, дамы, высыпайтесь, мужчины, не мешайте высыпаться им, ну и сами спите это желательно в одно и то же время. Но обо всем остальном позаботимся мы. Юлия Умарова, Женя Тихонов, вроде как выспавшиеся, а вроде и четверг.
3: Доброе утро, это наше шоу «Улетное утро», и у нас есть планы на этот час.
4: Да, мы обещаем разыграть продукцию от Стародорожского плодовощного завода под конец часа в нашей рубрике «Шиф работ».
3: Говорят, там снова Дональд Трамп в ударе. Что он учудил в этот раз? Обязательно дождитесь новостей.
4: Да, и, конечно же, праздники на 25 июля. Вы, кстати, июня. Вы знаете, что за сегодня? Ну, что вообще они за сегодня такие?
3: Пока
4: вот?
3: Нет, но очень интересно.
4: Да, мы знаем, поэтому поделимся ими через несколько минут. Но хватит слов. Включаем музыку.
3: Поехали.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Бортовой журнал.
1: Мы обещали пару треков назад познакомить с праздниками на сегодняшний день, а мы не из тех, кто заставит ждать обещанного 3 года. Поэтому поехали, у нас есть как раз 3 праздника.
2: И они не менее прекраснее другого. Начнем с Дня дружбы и единения славян. О. Вот это праздник так праздник, да? Славяне одна из самых крупнейших общностей народов, как одна большая семья, которая и разная, но у нас очень много общего. Перекликание, так сказать, в культуре, в менталитете, в языках, да во всем.
1: Да, но многим может показаться, что сейчас праздник себя не оправдывает. Но мы возражаем, еще как оправдывает. В семье тоже бывают разлады, бывают недомолвки, драки между братьями в конце концов.
2: Как говорится, в семье не без уродов, да?
1: Ну, это какой-то очень тонкий намек. Прям размазанный по хлебу, Юля. Но тут нужно помнить, что политика — это никогда не про людей, а про интересы отдельных групп. Мы все братья, пора перестать токсичить и ненавидеть друг друга. Вместо этого нужно налаживать совместный быт и, конечно же, жить в мире. Мы всегда за это. Поэтому с праздником, славяне!
2: Да, с праздником, братья наши! А вот еще и есть один повод, который идет немного вразрез с нашим менталитетом и культурой. Угу. День улыбок незнакомым людям. Вот согласитесь, иду. Идущий и улыбающий направо-налево человек в наших странах – это как-то непривычно. Ведь даже в других странах славяне выдают себя хмурым лицом. Даже тренд такой был – славиксте. Наших видно издалека.
1: Да, надо такое заснять, чтобы напомнить нашей аудитории, что это такое. Однако некоторые традиции должны уходить, потому что, ну, уже не актуальны. Тут надо действовать по принципу крошки енота. От улыбки станет всем светлее. То есть дарите добро, главное, искренне. В любом проходящему человеку, поверьте, она вернется вам сториться. Ну, на самом деле, мы так умеем, просто почему-то этого не делаем.
2: Да, 3-кратно вернется 100%, поэтому сегодня не обольщайтесь. И последний праздник – это День работников статистики, то есть статистов, да, люди.
1: Ну, не совсем, статисты – это немножко другие люди, статисты – это... Статисты – это те люди, которые принимают участие в массовке в кино. Это статисты. А статистики...
2: Ну, подожди, нужно перепроверить информацию. Мне всегда казалось, что статисты – это те же работники, которые занимаются вот именно сбором информации, ее обработкой.
1: Тут нас нужно поправить, Хорошо, но идем дальше в любом случае.
2: Ну, в общем, дай договорить. Это те самые люди, которые вот все закономерности в различных сферах приводят, в общем, дебет с кредитом. Что-то в этой роде, да? Если нас слушают работники статистики, отпишитесь нам. Скажите, что вы делаете и как вас называть правильно. Ну, а на фоне вот этого всего появляется еще один праздник.
1: Ну, разве ж?
2: Разве ж? Нет больше
1: да,
2: праздников?
1: Да нет, нам троих вполне себе хватит.
2: Ладно,
1: в общем, в любом
2: дальше.
1: Случае, работа и правда очень сложная, но мы тоже примерим на себя роль работников статистики, потому что по статистике после бортового журнала идет рекламная пауза, музыкальная пауза и сразу же разбор новостей. Информация 100%.
2: Ну вот, я просто хотела, чтобы у нас был сегодня еще один праздник какой-то
1: отлично.
2: Личный.
1: Я хочу...
2: Поздравляю
1: да,
2: тебя.
1: Да, а также я жду за зарплату на свою карточку, причем в двойном размере. Я тут уже за двоих работаю.
2: Ну а пока мы ждем все чего-то. Давайте послушаем музыку. Она у нас хорошая. Ну, а день тоже не менее прекрасный. Четверг.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Мы даже уже как-то для себя вывели аксиому, что если появляется одна новость о Трампе в инфополе, значит и вторая потянется, и третья, и пятая, и десятая. Поэтому сегодня в рубрике «Белый дом – это вам не дом престарелых». Дональд Трамп снова в ударе, и повод шикарный. Сенат посмел ограничить его желание поиграть с Ираном.
2: Жень, ну что это? Он же просто хотел показать, кто в доме хозяин. А эти коварные сенаторы испортили весь квест. Трамп ведь уже почти победил, да? И Иран, по его словам, на канатах и готов отдать все. Я прям вот представила, как иранские дипломаты стоят с протянутой рукой и кричат: «Заберите наш ковер, только не бейте им же по голове».
1: Да-да-да, но шутки в сторону. Сенат проводит голосование по акту о военных полномочиях, а Трамп в Твиттере закатывает истерику, мол, вы сейчас врагу сообщаете, что я плохой, и просите меня остановиться. То есть, по версии Дональда, любой, кто не дает ему право махать шашкой, автоматически помощник террористов номер один.
2: Ну и самое интересное, это с четвертым республиканцем-предателем. Он назвал их лузерами. Вот ты как думаешь, Женя, это обидно для сенатора проснуться и узнать, что ты лузер, потому что проголосовал за мир и просто хочешь мира во всем мире?
1: Я бы расценивал это как личную похвалу от Трампа, даже высшую похвалу. Значит, ты не скучный, а хотя бы вызвал какие-то эмоции.
2: Хотя бы, да, упомянули.
1: Да, но финал истории примерно такой. Президент клянется, что все равно доведет дело до конца, так или иначе. Чувствуется в этом какой-то, скажем так, что-то вот от упертого ребенка, которому мама запретила сладкое, а он все равно лезет в буфет. Ну, грубо говоря, не надену шапку в мороз, отморожу уши маме назло.
2: Да, и даже если Сенат накинул на него поводок, Трамп уверен, что это просто модный аксессуар. Главный вывод дня – геополитика – это игра, где одни хотят соблюдать правила, другие просто переписать их маркером на коленке и, ну, закрыть глаза на все происходящее.
1: Судя по всему, у Дональда Трампа этот маркер перманентный. Но в любом случае, поживем увидим. Будем следить за развитием событий, как будто бы у нас есть какой-то выбор, потому что ситуация с Ираном уже затянулась. Ждем разрешения как можно скорее.
2: Да, так. К сожалению, но поживем и увидим. Это такая аксиома. Иногда можно ждать и в итоге не дождаться, да?
1: Да, ни к чему не
2: прийти. Никогда не нужно надеяться на кого-то. Поэтому, друзья, надейтесь и верьте в свои силы. У нас уже совсем скоро стартует интерактив «Шифробот». Будем разыгрывать продукцию Стародорожского плодовощного завода.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Итак, 8 часов и 37 минут. Скажете вы, что же мы можем делать как раз-таки в это время? Ну вот час уже почти заканчивается.
2: Работать.
1: Ну, конечно же, работать.
2: Как и все.
1: А наша главная работа — это дарить бодрость и чувство радости прямо с утра пораньше. Этого иногда очень сильно не хватает и нам, простым ведущим, и, конечно же, нашей аудитории. Но, кажется, мы нашли мало того, что способ, мы нашли еще и секрет идеального вкуса.
2: Это точно. Чистая природа. Представляем вам кетчуп «Стадар» из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу. Именно сегодня мы его и разыграем.
1: То есть для всех нас сегодня подарок, поэтому давайте-ка заглянем в наши правила. Для тех, кто не знает, давайте расскажем. Но для тех, кто знает, просто освежим да напомним. Mm-hmm. Итак, нужно проверить наши истории в Инстаграме, и там найдете истории со смайлами. Они же эмоджи, эмодзи, называйте как хотите. Можете даже со смешными рожицами. Тоже подойдет вариант. Mm-hmm. Нужно угадать, что за выражение в этот раз мы попытались зашифровать. Присылайте вашу догадку на Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в ответ на эту самую историю с указанием вашего личного номера телефона для того, чтобы наш редактор смог быстрее с вами связаться. Ну и финальное условие — это, конечно же, оказаться 34-м.
2: Да, друзья, поверьте, человеческий организм — это вообще идеальная машина по адаптации к любым условиям, так что мы верим в ваши силы, а вы верьте в себя. Заходите, проверяйте и угадывайте.
1: Как по мне, так все достаточно прозрачно в этом наборе смайлов из 4 ШТ, но на всякий случай...
2: Я бы дала отсылочку, что да, это легко. То самое состояние, когда вроде бы накосячил, да, и вроде бы это стало явно видно, ну... Как-то так.
1: Да, вот, в общем, грубо говоря, прокосячил и палишься прям серьезно.
2: Да, что это такое? Ждем сообщения в Viber, Telegram 8029-1010-307, а также в ответ на сторис.

0: Шифробот.
1: 8:48 в студии. Мы зафиксировали не только время, но и также еще наши весы. Зафиксировали победителя в интерактиве «Шифробот». Прямо сейчас объявим, кто же получает продукцию Стародорожского плодовощного завода и будет наслаждаться ей все выходные, а может и все лето.
2: Кстати, интересный факт, что победителя как раз-таки нашла ты, а ты, получается, весы. Это получается какая-то отсылка,
1: получается,
2: что
1: ли? Получается, я взвесила, да, и пришла к выводу того, что сегодня оказалась под номером. Какой мы номер выбрали?
2: Мы выбирали номер 34,
1: номер 34,
2: конечно
1: 34,
2: же.
1: Номер 34, Татьяна.
2: Татьяна, номер которой заканчивается на 65-85, одерживает уверенную победу. Поздравляем. Это вот тот самый случай, когда первым приходить не нужно. Нужно попасть правильно.
1: Да, тут не влияет абсолютно скорость.
2: Конечно.
1: Нужно вот свою интуицию хорошо знать. Ну, Татьяна с этим справилась, поэтому секрет идеального вкуса вот этой самой провизии, а именно кетчупа Стодар из томатов, достается вам. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. И добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп Стодар для тех, кто любит вкус и пользу.
2: Мы также несем пользу, помимо Стодара, на секундочку, и наших интерактивов, польза в виде новостей. Сегодня за них отвечает, напоминаем, Екатерина Гунько. Ждем, что интересного она принесет в этом часе. Ну а пока что небольшая рекламно-музыкальная пауза для того, чтобы перевести дух.
1: Все для вас, друзья.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3 Ордена Октябрьской революции в Солигорске» приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживания. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Только хиты. МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о причинах снижения качества связи и что поможет улучшить сон.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил народ Словении с Днем государственности. Он отметил, что Беларусь открыта к сотрудничеству. Президент подчеркнул близость подходов двух государств к социально-экономическому развитию и сохранению традиций. Минск выступает за взаимное уважение и готов к партнерству в экономике, культуре и спорте. Глава государства пожелал словенцам мира и стабильности. В Министерстве связи объяснили, почему иногда плохо работает мобильный интернет и страдает качество сигнала. Одна из главных причин – летняя внутренняя миграция. Горожане уезжают на дачи, и сеть в деревнях перегружается. За 5 лет объем интернет-трафика вырос почти в 4 раза, а мощности операторов только вдвое. Развитие 5G пока идет медленно, лишь каждый 3-й телефон в стране поддерживает эту технологию. Кроме того, часть производителей заблокировала ее для нашей страны. Власти уже ищут новые частоты, чтобы расширить пропускную способность сетей. Это должно сделать связь стабильнее для всех абонентов.
0: К новостям в мире.
1: За сутки на Земле произошло 3 сильных землетрясения в Венесуэле, Японии и Калифорнии. Самая тяжелая ситуация в Венесуэле. Там зафиксировали толчки магнитудой 7,5 баллов по шкале Рихтера. В Каракасе фиксируется разрушение, есть жертвы среди населения, введен режим чрезвычайной ситуации. В Японии магнитуда составила почти 7 баллов. Атомные станции работают штатно, угрозы цунами нет. В Калифорнии землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Серьезных разрушений не зафиксировано. Сейсмологи подчеркивают, толчки произошли на разных разломах и не связаны друг с другом. На выставке и ярмарке форума регионов Белэкспо главную площадь займет экспозиция Минской области. Это самая большая зона, где соединяются культура, промышленность и технологии. Гости увидят продукцию предприятий центрального региона. Среди них Слуцкий и Минский молочные заводы, агрокомбинат Дзержинский. Легкую промышленность представят бренды Купалинка, Калинка и Марк Формель. В центре на световом подиуме с экранами разместится символ Минщины. В субботу ярмарка будет открыта для всех желающих с 11 утра до 6 часов вечера. Вход свободный. И в завершении выпуска ученые выяснили, какие упражнения эффективнее всего улучшают сон. Для людей с нарушениями ночного отдыха лучше всего подходит йога. Короткие занятия до получаса дважды в неделю. Дыхательные практики при этом успокаивают нервную систему и помогают расслабиться. Пожилым людям рекомендована комбинация ходьбы и силовых упражнений примерно 3-5 раз в неделю. При эмоциональной бессоннице хорошо работают смешанные тренировки, они снижают уровень стресса. А взрослым женщинам лучше всего помогают обычные аэробные нагрузки – бег, ходьба или танцы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Ну что, друзья, как там на улице, рассказывайте, а то мы сидим, ничего не видим, не чувствуем. А кому уже жарко, возможно, и душно просто от того, что вы переступили порог офиса? Да, если такие есть, а я вижу,
5: кто-то
4: поднимает руки, да, то ждем обещанного солнца и берем пример с восточных людей. Они, между прочим, гоняют чаи на плюс 40, да, но это не секрет ни для кого. И действительно, горячий напиток запускает в организме систему охлаждения. Но при этом давайте не будем париться, не кипятиться по пустякам, не перегружать мозг лишней информацией в этот четверг. Оно нам не надо.
5: Конечно же, потому что пятница уже близко, а выходные, ну, кажется, еще ближе. Четверг он для того, чтобы собраться с силами, дорешать все дела и с чистой совестью войти в уикенд. Но, с другой стороны, для того, чтобы все свои дела порешать, нужно сначала до этих дел доехать как-нибудь.
4: Именно так, да.
5: А ситуация на дороге может к этому не располагать. Поэтому через один трек расскажем, что происходит в Минске.
4: Не разбегайтесь. We'll be right back.

0: пристегните ремни.
1: А сейчас, друзья, давайте сделаем паузу и переключимся на то, что происходит в городе, а именно во сколько баллов оцениваются заторы в городе М.
2: По данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы оцениваются в 5 баллов. Да, и начнем мы по классике с ДТП, потому что их сегодня очень и очень много. 3 из них на севере МКАДа с осложнением движения, а также на западе МКАДа, недалеко от съезда на Притыцкого. Партизанский проспект у Большого Тростенца с затором, также Партизанский проспект у станции метро Могилевская.

0: Проспекта Дзержинского и Семашко, ДТП. На Аранское пересечение с Володьком, небольшая пробка. Кузьмы Черного, пересечение с Сурганово и пробкой на Первой улице.
1: Помимо этого, да, еще добавлю, есть затор от Московско-Венского до станции метро Якуба Колоса. На Машерова, на Купалы, на Ленина стоят машины.
0: Козлова.
1: Интернациональная сюда же. Козлова, Долгиновский тракт. И сложное движение в центре, на Немиге, Цеткин, Толбухина, Толстого, проспект Пушкина и Адоевского.
0: Да уж, вот такая ситуация. На самом деле мы думали, что там где-нибудь будет 3 балла. Типа, знаешь, третий час, 3 балла.
1: Да, должно все на убыли, все вот это.
0: Ну, слушайте, мы тоже не всегда предсказатели. Но мы знаем точно, что ждет нас в этом часе. Поэтому предлагаем уже заглядывать к нам в Инстаграм. Там удобный опросник, в котором предстоит выбрать трек этого утра.
1: В этом можете даже не сомневаться. Выберем все вместе, и он прозвучит под финал. Но в середине часа расскажем лайфхак, как не потерять жену в магазине. Это, да, нас всех ждет. Я думаю, у каждого такое бывало.
0: Ты планируешь потерять свою жену в магазине?
1: У меня нет жены, у меня есть муж. Но
0: внимание,
1: в этом плане он теряет меня чаще.
0: В лайфхаке не присутствует поводок. Это такой самый страшный спойлер.
1: Да, без электрошокеров обойдемся.
0: Да, и через несколько секунд расскажем, как изменились цены на бензин и что может стать этому причиной.
1: А пока, друзья, причина нашего хорошего настроения – это музыка, которая звучит на МВ-радио.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Слушаем наше

0: Саш на связи.
1: Алло!
2: Ну, полагаем, что каждый автолюбитель уже слышал, а возможно даже и прочувствовал, что с 24 числа на заправках что-то поменялось.
3: Да, именно с 24 июня наши розничные цены на топливо слегка корректируются. Угу. Все основные виды бензина и дизель подросли на 1 копейку. Теперь 92-й будет стоить 2,58 рубля за литр, 95-й и дизель по 2,68, ну а 98-й за 2,90 можно взять.
2: Ну, конечно, копейка не особо это сильно деньги, однако приятного маловато. Mm-hmm. Ну, а я смотрю на другую цифру. Там, оказывается, у границы очередь стоит такая, что даже скорая не проедет.
3: Ой, ты про микроновость, но да, на секундочку, на границе с Россией сейчас настоящий аншлаг. Ну, прям как, знаете, в первом Макдональдсе в СССР. Все едут к нам за бензином и даже не скрывают этого фактора.
2: Ну, видимо, для россиян наши цены, как оказалось, реально вкуснее. Mm-hmm. Представляешь, да? Мы поднимаем на копейку, а они все равно рвутся к нам. Значит, мы хотя бы для кого-то делаем все правильно.
3: Ну или они просто соскучились по нашему гостеприимству. Но факт остается фактом. Беларусь снова в центре внимания. И теперь уже не из-за картошки, а из-за бензина.
2: Ну что ж, тогда да, заправляемся, да, в путь. Поэтому будьте осторожны на дорогах и в пробках вам удачи. Мы уже обозначили, где они, кстати, есть.
3: Да, ну а мы продолжаем эфир. Музыка прямо сейчас для всех.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
7: Сашка, выходи скорей.
6: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
8: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
6: Смотри, как удобно.
9: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru

0: Запасной аэродром.
1: Мы следим за всеми трендами, да, и тем, что вирусится в социальных сетях. И на этот раз есть лайфхак, который покорил ТикТок. В общем-то, рассказываю. Мужчина придумал гениальный способ, как не потерять жену в магазине. Так. Его идея быстро завоевала популярность, собрав более 240 тысяч просмотров. Меньше, чем за сутки. И знаешь, Женя, что он сделал?
2: Ну-ка.
1: Он вообще гений. Он привязал к своей жене воздушный гелевый шар и отправил ее бродить по рядам с косметикой. Ну, гениально.
2: То есть, по факту, вместо того, чтобы звонить и ругать свою любимую за то, что она долго ходит за покупками, теперь он может следить за шариком, который будет указывать ему, где находится жена. Вот на самом деле, да, вот... А мне вот такой вот вопрос не мой. А если каждый мужчина теперь будет делать так?
1: Ой, так делать не надо. Ты представляешь, к какому хаосу это может привести? Многие же пользователи в комментариях поделились своим опытом использования аналогичных методов, но уже с детьми. Тоже как бы можно, да, работает лайфхак.
2: Хотя на самом деле не понимаю, что есть такого страшного иногда потеряться в супермаркете. То есть, ну, в любом случае, это же какой-то отдых.
1: Страшно
2: ты и сам...
1: то, на какое время потеряется твоя жена в супермаркете, из какой картины. Корзина, она потом придет на кассу, понимаешь?
2: Я просто специально делаю в таких моментах, поднимаю карточку в двух руках.
1: А ты понимаешь.
2: И такой пах, сломал, и все. Нет. Теперь ходи на здоровье.
1: Ну, слушайте, ну, лучше, конечно, просто стоять и ждать свою любимую на кассе уже с готовой картой к оплате, да, ну, а все-таки можно попробовать и такой способ, лишним не будет, позабавиться, по крайней
2: мере. Возможно, возможно, но, по крайней мере, и правда, главное, чтобы, как говорится, жена не переборщила с этим, с мейкапом и не выглядела как Пеннивайз из фильма «Оно».
1: Ну,
2: это
1: да,
2: будет дополнительно страшно.
1: Красный шар,
2: в общем,
1: это лицо.
2: В общем, не теряйтесь ни в супермаркетах, ни в жизни, главное, не в отношениях. Ну, а мы идем дальше, потому что нам тоже теряется вообще ни к месту, ни к лицу. Удачная посадка уже совсем скоро. Это значит, что мы потихоньку завершаем наш эфир.
1: А пока музыка для всех слушателей МВ Радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Удачная посадка.
1: Идем на снижение, друзья, и это наша рубрика «Удачная посадка», в которой мы всегда стараемся вас чем-то удивлять, и сегодняшний день не исключение.
2: Вот знаете, на самом деле, рубрика «Удачная посадка» хороша тем, что обычно мы выбираем не столько трек, сколько вот настроение, да, с которым мы хотим войти в новый день. Но иногда бывает так, что настроение песен похоже, а вот ритмика и, возможно, даже язык различаются. Но, с другой стороны, музыка — это ж универсальный символ общения.
1: Вот именно, и сегодня у нас тоже красной нитью тянутся два треки. Что их может объединять, расскажем уже сразу после прослушивания.

0: Помните, где ты? Песня, которая принесла популярность группе в 2008 году. Она выпустила первый альбом, продажи которого начались настолько стремительными темпами, что всего за месяц количество приобретенных альбомов превысило 22 тысячи экземпляров.
1: Не кисло.
0: И на сегодняшний день альбом имеет статус золотого, так как он разошелся тиражом 60 тысяч дисков. И я думаю, в свое время, да, в каком мы году? В 2002 году открылась «Минская волна». Я думаю, диски тут с этой группой тоже лежали.
2: 2004-й, поправочка небольшая.
0: Да,
2: да,
0: мы 22 года в этом году. Молодые, оказывается.
1: Мы, да, вечно, знаешь, вот как...
0: Я повысила планку нашего возраста.
1: Как некоторые люди до 18 лет такие, наоборот, себе завышают для того, чтобы казаться солиднее.
0: Нам это не надо.
1: Мы хорошо молодимся. Кстати, напоминаем, что если вам нравится этот трек, за него можно проголосовать в любой нашей социальной сети. К примеру, в Инстаграме в удобном опроснике, который лежит в сторис, а также в нашем вайбере Телеграм 8029-1010-307. Однако, торопиться иногда не стоит.
0: Вообще не торопитесь, послушаем второго конкурента.

0: Итак, Леона Льюис, Bleed in Love. Это тот же 2008 год и тоже достиг первых позиций в Billboard Hot 100. Впоследствии песня вернется еще на вершину дважды, проведя на ней в общей сложности 4 недели и став вторым синглом года в США.
1: Вау.
0: Песня разошлась тиражом более миллиона копий в Соединенном Королевстве и более 4 миллионов цифровых загрузок в Штатах, где она стала самой продаваемой цифровой песней в 2008 году. Она была также названа 17-й самой успешной песней 2000.
1: Вот это ностальгия, да, друзья? Прямо сейчас.

0: У кого-то открылись эти воспоминания. Если песня попала в ваше сердце, в ваше настроение этого четверга, ждем сообщения на Viber, Telegram 8029-1010-307.
1: И несмотря на то, что когда-то Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что 2007 год уже никуда не вернешь, про 2008 он ничего не говорил. Поэтому возвращаем этот вайб прямо сейчас. Ну и, конечно же, ждем ваших голосов.
0: У нас есть возможность такая, да? Ну а пока, да, уходим подсчитывать голоса и послушаем музыку. Sweet!

0: Удачная посадка.
1: Ну и кто говорил, что удачные посадки не состоятся в четверг
2: ни
1: с утра пораньше?
2: Случае.
3: С другой стороны, это, знаете, наша посадка сегодня это как больше перевалочный пункт. Мы сделаем небольшой перерыв под хорошую музыку и пойдем дальше заниматься своими делами. В конце концов, это всего лишь точка Б, а там еще и С, и Д, и тому подобное.
2: Да, и мы подогрели наших слушателей приятными воспоминаниями о 2008 году, когда и звучали две композиции, которые были сегодня представлены в нашем списке. Это Infinity тип с песней «Где ты» и Леона Левис «Bleeding Love». Вы все проголосовали за «Infinity», поэтому мы не можем спорить и оспаривать ваше мнение.
3: Ну, на самом деле, Леона Льюис может быть сколько угодно популярным человеком за пределами СНГ, но, извините, «Infinity» попала в сердце
2: ну,
3: всем
2: конечно,
3: нам
2: тогда. Она нам ближе, поэтому конечно. Прямо сейчас и прослушаем ее песню. Вспомним, как это было, что вообще у кого происходило в 2008-м. Вот
3: да,
2: ты
3: и...
2: где был, Женя?
3: Вот и я, где я был. Где я только не был.
2: Скорее, где ты?
3: В это время я был еще в деревне у бабушки и занимался обычаем.
2: Ну,
3: доил в общем,
2: козу,
3: в принципе, как обычно.
2: Коров.
3: Да, главное, не быков даю. Ну ладно, в общем...
2: В общем, мы где-то были там, где, как говорится, трава была зеленее,
3: да.
2: И мы молодее.
3: И мы пытаемся вернуть это чувство именно сегодня, и пускай сегодня играет для нас Infinity «Где ты». В любом случае, вы знаете, где нас найти. В 7 часов на Минской волне мы будем уже завтра встречать вместе в пятницу. Также не забывайте, что на нашем шоу «Минская волна» не заканчивается.
2: Да, Ника Романова тоже вступит на пост уже в полдень. День,
3: да.
2: Так что дожидаемся ее с ее шоу «Между делом». А пока уходим слушать песню от Infinity и музыку, которая будет звучать для вас целый день.
3: Всем пока, всем до завтра и хорошего четверга.
2: Пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3» Ордена Октябрьской революции в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживания. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславле, Крупках, Клецке и старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем нужно знать водителям и чем ученых удивили бабочки.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Мозамбика с Днем независимости. Минск рассматривает эту африканскую страну как стратегическую точку на юго-востоке континента. Глава государства напомнил, что Беларусь поддерживала мозамбикский народ еще в борьбе за свободу. Сейчас стороны готовы к совместным проектам в сельском хозяйстве, продовольствии и добыче полезных ископаемых. Александр Лукашенко выразил уверенность, что белорусский опыт поможет экономическому росту Мозамбика. Президент пожелал гражданам страны мира и благополучия. В Министерстве связи рассказали, вернутся ли в Беларуси безлимитные тарифы на интернет. В ведомстве пояснили, что они и не отменялись. В каждом таком тарифе есть 30 гигабайт на высокой скорости. А после этого скорость снижается. При этом объем трафика не ограничивается. Безлимит сняли, чтобы избежать перегрузки сети, когда один абонент раздает интернет на несколько устройств. Это создавало дисбаланс и мешало другим пользователям. В будущем с ростом мощности сети и объем доступного трафика планируют увеличить.
0: К новостям в мире.
1: В Венесуэле к этому часу число погибших при землетрясении достигло 32 человек, более 700 пострадали. Толчки магнитудой 7,5 баллов вызвали разрушения в столице Каракасе и его округе. Обрушились жилые дома, закрыт международный аэропорт, приостановлено движение метро и железных дорог. Власти ввели режим чрезвычайного положения, спасатели из других стран уже прибывают на помощь. Повреждены здания, приостановлена подача газа, зафиксированы перебои с интернетом и авиасообщением. По заявлениям властей, ущерб от подземных толчков стал самым масштабным за последние 40 лет. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили сегодня на некоторых дорогах Минской области. Аппараты работают примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, на 44-м километре дороги Р-53 Слобода-Новосады. Скорость ограничена до 60 км в час. Кроме того, в связи с проведением форума регионов у Кургана Славы до 4 часов дня будет ограничено движение. Госавтоинспекция призывает строго соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков. И в завершении выпуска ученые нашли бабочку, которая почти не стареет. Тропические насекомые из рода Хеликониус живут в 25 раз дольше своих сородичей, а некоторые особи – до года. Даже в преклонном возрасте они сохраняют силу хвата, как у молодых. Обычно бабочки живут всего несколько недель. Исследователи предполагают, что секрет долголетия кроется в способности питаться пыльцой и особых эволюционных механизмах. Открытие поможет в изучении продления жизни человека.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какой объект открыли в Минской области и когда отправится миссия на Марс.
0: Новости.
1: Сегодня в Минске и Минской области стартует 8-й форум регионов Беларуси и России. В первый день работают тематические секции по различным направлениям сотрудничества. Завтра состоится пленарное заседание с участием глав парламентов двух стран. Главным событием форума станет выставка-ярмарка в выставочном центре «Белэкспо». Свою продукцию представят все регионы Беларуси и десятки российских компаний. В субботу с 11 до 18 часов выставка будет открыта для всех желающих. Вход свободный. За сутки в милицию поступило более 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря бдительности граждан большинство преступлений удалось предотвратить. Тем не менее, зарегистрировано 30 случаев, совершенных с помощью IT-технологий. Специалисты заблокировали 4 подозрительных сайта и приостановили операции по 75 счетам. Задержан курьер, работавший на аферистов. Чаще всего злоумышленники звонят от имени должностных лиц. Также популярны схемы с покупками в интернете и социальных сетях.
0: К новостям в мире.
1: В Великобритании рекордная июньская жара ставит под угрозу проведение 1000 операций. Больницы объявили режим чрезвычайной ситуации из-за перегрева помещений и сбоев в охлаждении. Температура в некоторых районах Южной Англии приблизилась к 36 градусам. По данным ученых, около 90% больничных зданий подвержены перегреву. Врачи предупреждают, в палатах температура может превышать 30 градусов, что делает условия работы небезопасными. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко принял участие в открытии ретро-кафе у Кургана. В приветственной речи он подчеркнул, что дата выбрана не случайно. 60 лет назад начали строить сам мемориал. Глава региона напомнил, что основу Кургана легла земля с мест боев из Беларуси и России. Он объединяет наши народы и хранит общую память. Он также отметил, что кафе стилизовано под 60-е и 70-е годы, чтобы передать дух той эпохи. Губернатор пригласил всех оценить атмосферу и аутентичное советское меню. И в завершение выпуска, в Японию на космодром доставили аппарат для изучения марсианского спутника Фобоса. Запуск миссии запланирован на осень этого года. Полет к Марсу займет около года, основные исследования пройдут с 2027 по 2030 год. Посадочный модуль соберет не менее 10 граммов грунта с поверхности Фобоса. Капсулу с образцами доставят на Землю в 2031 году. Главная цель миссии – установить происхождение спутников Марса, Фобоса и Деймоса.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Леша Паух, и сегодня я хочу узнать про нейроинтерфейсы.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Нейроинтерфейс – это система, которая помогает мозгу общаться с компьютером. Наш мозг работает на электрических сигналах. Специальные датчики ловят эти сигналы, а компьютер переводит их в команды. Так можно управлять техникой без слов и движений. По способу подключения нейроинтерфейсы бывают разные. Неинвазивные, похожи на шлемы или шапочки с датчиками. Они считывают сигналы прямо через кожу головы. Это самый безопасный их вид. Их уже используют в играх, медицине и для управления дронами. Инвазивные, вживляют прямо в мозг. Для этого нужна операция, зато они очень точно считывают мысли. Такие нейроинтерфейсы помогают людям с тяжелыми травмами управлять протезами роботами и даже возвращать зрение. Есть еще частично инвазивные. Это золотая середина. Сигнал получается чистым, а риск повредить клетки мозга гораздо ниже.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. Думаю, нет. А сегодня это все. Я запомнил. Нейроинтерфейс помогает мозгу общаться с компьютером. Бывают шапочки с датчиками. Они безопасны. А бывают те, которые помогают больным людям. Это как магия, но наука. И она приносит большую пользу. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на месяц.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и России и где представили портативную кофемашину.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко проводит встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Российский регион занимает первое место среди всех субъектов по объему товарооборота с Беларусью. Глава Подмосковья прибыл в Минск для участия в 8-м форуме регионов Беларуси и России. Встреча проходит в рамках форума, который стартовал сегодня и продлится 2 дня. Российскую делегацию возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В программе экспертная сессия, встречи с руководителями регионов и пленарное заседание. Премьер-министр Александр Турчин вручил благодарности президента лучшим выпускникам и преподавателям вузов. Награды получили студенты и курсанты за успехи в науке, творчестве и общественной деятельности. Особые слова благодарности прозвучали в адрес преподавателей, которые передают знания и помогают в становлении профессионалов. Александр Турчин пожелал выпускникам не бояться ошибок, верить в свои силы и помнить, они нужны своей стране.
0: К новостям в мире.
1: Почти 2/3 поляков выступили против вступления Украины в Евросоюз. Таковы данные социологического центра. В опросе участвовали более 1000 человек. Против высказались около 60% респондентов, поддерживают идею чуть более 35% и только меньше 10% однозначно высказались «за». Ранее другие исследования также показывали, что во многих странах Евросоюза идею расширения НАТО на восток население воспринимает скептически. И к новостям в регионе. В Молодечно стартовало заседание Комитета по стандартизации и качеству союзного государства. Идею его создания инициировала белорусская сторона, и в феврале ее одобрили президенты 2 стран. Площадка нужна для оперативного решения проблем с качеством и взаимными поставками товаров. Особое внимание инициативе о присвоении продукции статуса «товар союзного государства». Участники обсудят планы по стандартизации в сфере детского питания, энергосбережения, грузовых автомобилей и станкостроения. И в завершении выпуска компания Xiaomi представила портативную кофемашину, которая готовит чашку кофе за 45 секунд. Устройство весит чуть больше килограмма, а по размеру напоминает термос. Оно работает как от аккумулятора, так и от внешнего питания через порт USB-C. Машина поддерживает как молотый кофе, так и капсулы, а также может готовить горячие и холодные напитки. Цена новинки около $85. Старт продаж в Китае начался уже сегодня.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Привет, друзья! Ну что, мы с вами практически на финишной прямой. Много чего осталось позади. Почти весь июнь, на минуточку. Зато впереди уже замаячило любимое время. Пятница и выходные. Так что предлагаю ускориться, чтобы с чистой совестью выдохнуть. Но ускорение у нас – это не про стресс. Это про энергию, про музыку громче, про шаг быстрее, про улыбку шире. Пусть даже это всех раздражает. Главное, мы почти у цели. И с вами МВ Радио, я Ника Романова. Между делом.
0: Добавим драйва.

0: Реклама на Минской волне.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Согласитесь, нам всем сразу бы было легче и лучше, если бы воцарил мир во всем мире. Политики из разных стран над этим работают, но, как мне кажется, не очень-то стараются. Сейчас будете
1: в курсе дела.
0: Европа подготовила 5 посланий для саммита НАТО, а заодно адресовала их Трампу и Путину. Значит, рассказываю, что они туда послали. Что НАТО должен оставаться главным гарантом безопасности в регионе. Что ЕС берет на себя больше ответственности, увеличивает оборонные расходы. Что они одобряют переговоры между США и Ираном. И что будут предоставлены долгосрочные финансовые гарантии Украине, типа намек, что помощь Киеву не прекратится. И вот все эти месседжи предназначаются как их союзникам по НАТО, так и лично лидерам США и России. Знаете, вот есть понятие усердно работать, а есть видимость этой работы, собственно, создавать. Знаете, я вот вам что скажу, ребятки, не с теми посланиями вы к Путину и Трампу, конечно, обращаетесь, ох, не с теми. Где, например, пункт, что санкции с РФ нужно наконец-таки снимать? Где обещание не лезть в чужие исторические территории? Так что молитесь, чтобы вас самих с этими посланиями куда-нибудь подальше не послали.

0: самые красивые места — это, конечно, те, что залиты солнечным светом и там, где тепло. Ну, узнаем прямо сейчас, Беларусь к этому относится или нет. Ну, конечно же, спойлер, относится непременно. Итак, друзья, по данным Белгидромет, переменно облачно сегодня по Беларуси. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. И температура воздуха максимальная днем от плюс 21 до плюс 27. По юго-западу плюс 28, плюс 30 градусов. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Здорово, так как ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25. Вечером плюс 20, 23.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: Настало время задуматься о ближних своих и привет им у нас в эфире передать. Кстати, сделать это легко и просто. На единый номер Viber Telegram отправляйте 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Вот что пришло к этой минуте.
1: Эфирный чат.
0: Здравствуйте, хотелось бы...

0: Поздравить наших дорогих Андрюшу и Кирюшку, они же Андрей и Кира, с бракосочетанием. Держитесь крепче за руки в своем романтическом путешествии и получите от него фантастическое удовольствие. Это все было от дяди Виталика и друга семьи Дины. Кто знает, тот поймет. Мы о Диночке очень наслышаны со вчерашнего дня. Дина, вам отдельный привет от меня. Также хотелось бы передать привет борисовским маршрутчикам, продолжает Виталий, и пожелать им всем хорошего дня. Присоединяюсь, того же самого желаю. Виталий, вот пока я это от вас все зачитывала, вам уже ответный привет прилетел, как я понимаю, от самого жениха или уже даже мужа, так что ловите. И, Андрей, вы уж тоже ловите от меня поздравления. Большой шаг вы сделали вместе со своей половинкой. И сколько еще сделаете, я уверена, это все впереди. Счастья вам, Кира и Андрей, безграничного, относиться друг к другу с трепетом и любовью, заботой, ну и долгих лет совместной жизни, конечно же, и отличного путешествия. Горько и красивая песня в подарок и для молодоженов, и для всех, кто с нами на волне.
1: Лучами жаркого солнца согрето лето на Минской волне.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3» Ордена Октябрьской революции в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживания. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со стройтрестом номер 3. 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by. Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ Радио.

0: Утренний прибой. Шабат Минской волны. Это МВ Радио.
1: И вы знаете, кого прибило к нашему берегу этим прибоем, друзья? Очень интересную водоплавающую, которая из глубины на поверхность интересные новости к нам выносит. Екатерина Гунько, привет!
2: Это ты, рыба моей мечты.
1: Да, приплыли, понимаешь, да.
2: Привет, Ника, добрый день, слушатели. Ника, расскажи, любишь ли ты танцевать?
1: Вот я тебе про плавание, а ты мне про танцы. Ну, ты прям чувствуешь, что плавать я не умею, тебя поддержать в этом не смогу. А танцевать очень, правда, люблю. А что-то такое зажигательное, интересненькое. Ну, ты знаешь, я и на женские танцы хожу, если вау, вы понимаете, о чем я. Такие, которые женщина, когда перемкнет в голове после 30, они идут на эти танцы.
2: Фигуры вот держишь в тонусе.
1: Фигуры, там кардионагрузка очень хорошая, а есть даже танцы с силовой нагрузкой.
2: Действительно, танцевать любят многие люди, но совсем не все попадают в книгу рекордов Гиннесса. Mm-hmm. Подробнее о результате в этом выпуске.
1: Давай.
0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березиново, Лужине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 13 часов. Новости.
2: Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что обстановка у границ нашей страны носит эскалационный характер. По его словам, страны НАТО наращивают группировки войск и военные бюджеты. Он также отметил, что события последнего времени заставляют вспоминать довоенный 1941 год. Министр подчеркнул, что Беларусь ощущает попытки втянуть ее в войну. Однако государство делает все, чтобы сохранить мирное небо и не допустить ошибок прошлого. Сдерживающим фактором для агрессоров остаются оснащенные и готовые вооруженные силы. В Беларуси вводят принудительное лицензирование в сфере авторского права. Это позволит использовать произведения без согласия авторов во время важных государственных мероприятий. Речь идет о сферах образования, культуры и спорта. Принудительную лицензию сможет выдать Государственный комитет по науке и технологиям. Мера будет применяться только в случае отказа правообладателя заключать соглашение. При этом вознаграждение авторам выплатят в любом случае.
0: К новостям в мире.
2: В Польше стартовали совместные с Литвой военные учения «Янтарный защитник». В маневрах участвуют более 10 тысяч военнослужащих и около сотни единиц техники. Цель – проверка боеготовности войск НАТО на восточных рубежах Альянса. Военные отрабатывают преодоление водных преград и взаимодействие в сложных условиях. Польская армия задействовала бронемашины собственного производства и американские вертолеты. Учения проходят на фоне наращивания военной активности у границ Беларуси. На форуме регионов глава Минской области Алексей Кушнаренко заявил, что Минщина активно укрепляет союз с Россией. Главные партнеры региона – Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Уже действуют дорожные карты с несколькими областями и прямые поставки в торговые сети. Губернатор подчеркнул важность не только экономики, но и человеческих связей. По его словам, Минская область будет развивать побратимские отношения в культуре, спорте и образовании. Именно межрегиональные проекты становятся главным драйвером союзного государства. И в завершении выпуска узбекский народный танец. Адижанская полька попал в книгу рекордов Гиннесса. Его одновременно исполнили 20 тысяч человек на стадионе. Это стало самым массовым исполнением национального танца в мире. Самому юному участнику было 7 лет, а самому взрослому 70. Выступление длилось 5 минут. Рекорд официально зафиксировал представитель книги рекордов.
0: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом, друзья, пока мы с вами сидим тут, обедаем, понимаешь ли, разговор разговариваем, на Белжи российской делегации показали юбилейный автомобиль. 50-тысячный кроссовер представили участникам какого это? 13-го форума регионов России и Беларуси. Юбилейным оказался полноприводный Белжи X70 в комплектации Flagship Plus, окрашенный в синий металлик. Под капотом 177 лошадиных сил. Кроссовер собирали по мировым стандартам качества с фокусом на надежность, комфорт и ходовые характеристики. Самое главное в машине, друзья, знаете, какая характеристика? Правильно, МВ-радио должно ловить. Напишите нам, кстати, кто прямо сейчас из своего автомобиля к нашим ритмам подключился и к хорошему настроению в том числе. Заодно привет и поздравления передавайте. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704. Ну а еще эти контакты вам обязательно пригодятся буквально в ближайшее время, чтобы сыграть со мной в одну интересную радиозатею и получить подарок от нашего партнера. Не пропустите условия.
0: Лучами жаркого солнца согрето лето на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Подключаться нужно прямо сейчас у радиоприемников, сделать погромче, чтобы проверить интуицию, получить удовольствие, а заодно и сертификат на посещение одного очень интересного места под названием Мадагаскар. Это надувной парк для активного отдыха всей семьи. Для вас и ваших детей здесь игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар в ТРЦ Червенский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Факт или фейк?
0: Так уж совпало, друзья, что парк этот назван в честь острова. Да, это же остров или полуостров, ну, неважно. А на сегодня в календаре выпал День моряка. Так что на Мадагаскар мы с вами поплывем, пусть и виртуально. У меня для вас про моряков будет одна очень интересная информация. Ваша задача понять, это будет правда или вымысел. И, соответственно, факт или фейк прислать мне в качестве ответа на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс-сообщений 9704. Давайте будете сегодня 24-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от нашего партнера. Итак, задачка такая. Вплоть до начала 20 века во всех военных флотах мира существовал строгий устав, запрещающий брать на борт корабля рыжих матросов. Считалось, что рыжий цвет волос – это магнит для молний во время шторма. А если рыжего все же брали в команду, он был обязан красить волосы сажей или отращивать бороду, чтобы скрыть опасный оттенок. Как вы думаете, это правда или ложь? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 для смс 9704. Ну и, конечно же, если вы вдруг морячок, то я вас поздравляю.

0: Это звучит на Минской волне.
1: А еще на Минской волне этим летом звучит, ну, буквально гимн в честь Мадагаскара, потому что Мадагаскар — это надувной парк для активного отдыха всей семьи. Для вас и ваших детей игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. Эх, сама б там, честно говоря, напрыгалась. А также можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
0: Факт или фейк?
1: На кону у нас сегодня один билет в Мадагаскар и одно интересное событие в календаре. Это День моряка. Моряков я поздравляю, если вы вдруг нас слушаете на своем корабле, что покажется мне, наверное, в первую очередь очень странным, но тем не менее, всякое бывает, то большой вам привет и поздравления. Ну и была у меня для вас интересная информация. Задача была определить, это все-таки правда или вымысел. Итак, речь шла о том, что вплоть до начала 20 века во всех военных флотах мира существовал строгий устав, запрещающий брать с собой на борт корабля рыжих матросов. Считалось, что рыжий цвет волос — это магнит для молний во время шторма. И поэтому рыжих, если и брали, то только перекрашивали чем-нибудь, сажей, например. И, конечно, хотя многие из вас поверили в то, что это правда, друзья, это все-таки вымысел, это фейк. Ни в одном морском уставе никогда не было пункта о цвете волос. Ценность матроса всегда определялась его навыками, а не пигментом кожи или вот волосяных луковиц. Плюс молнии бьют в мачты и металлические конструкции, а не в головы людей. А это знали уже, между прочим, в 18 веке. Поэтому уже тогда ставили громоотводы на корабли. Вот вам все доказательства и карты в руки, как говорится. В общем, это фейк. Именно этот вариант ответа я сегодня принимала как правильный. Нужно было им оказаться 24-м. И с этим справился Евгений, который ласково зовет себя сам Евгеша. 0240, последние цифры номера. Евгений, мы вас поздравляем. С вами свяжется скоро наш редактор и расскажет, как воспользоваться сертификатом. Ну а с нами свяжется служба новостей и расскажет, что там интересного произойдет к этой минуте.
0: Факт или

Друзья, Ирина, Лизавета, абонент с последними цифрами номера 9949 написали на мой запрос, что слушают нас у себя в автомобиле. Огромный вам, друзья, привет, здорово, спасибо, что вы на связи, и отличной вам дороги, куда бы вы ни держали свой путь сегодня.

0: на Минской волне.
1: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3» Ордена Октябрьской революции в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживания. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем заявили в Министерстве иностранных дел и сколько может стоить вилла.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава государства заявил, что наша страна готова к дальнейшему развитию сотрудничества с российским регионом. Он отметил, что товарооборот с Московской областью превышает 15 миллиардов долларов. Этот показатель составляет значительную часть всей торговли с Россией. Александр Лукашенко подчеркнул, Минск готов помочь по любым востребованным направлениям. Беларусь готова упростить пересечение госграницы для приграничного населения Украины для сбора грибов и ягод. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел нашей республики. Госпогранкомитет уже готов обеспечить упрощенный порядок пересечения границы через 3 участка. В ведомстве подчеркнули, что это рациональное предложение, продиктованное заботой о простых людях. Такая деятельность играет значительную роль в поддержании уровня жизни и ведении домашнего хозяйства граждан. Сейчас белорусская сторона ожидает ответа от украинских властей.
0: К новостям в мире.
1: Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, власти также не намерены присоединяться к новому пакету НАТО на 70 миллиардов евро. Официальная Братислава готова оказывать гуманитарную поддержку, однако не станет финансировать оружие и боевые действия из собственного бюджета. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко выступил с докладом на второй секции форума регионов Беларуси и России. Руководитель подчеркнул, что экономика начинается прежде всего с человеческих отношений. Он привел географию партнерских связей и отметил ведущую роль Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Глава Центрального региона выразил признательность российским коллегам за эффективное сотрудничество. Работа секции форума продолжается. И в завершение выпуска. Правящая династия Катара купит виллу Чертоза на Сардинии. Об этом сообщают СМИ. Раньше особняк принадлежал бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони. Эта резиденция была излюбленным местом отдыха экс-премьера. Там он принимал глав государства и мировых знаменитостей. Сумма сделки может составить около 350 миллионов евро. По данным источников, переговоры о продаже сейчас находятся на финальной стадии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на МВ Радио.
1: Удивительное рядом, друзья, выяснило для нас к этой минуте. В Беларуси появились говорящие столбики для пешеходов. Они оснащены голосовыми и световыми индикаторами. Между двумя такими столбиками проходит невидимый инфракрасный луч. И если пешеход пересекает его в момент, когда горит запрещающий сигнал светофора, срабатывает звуковое оповещение, предупреждающее о нарушении. Дополнительно на экранах появляются яркие надписи «Стой» красным цветом и «Иди» зеленым, которые помогают быстро сориентироваться в дорожной ситуации. Я, понимаете ли, только перестала, друзья, вздрагивать от того, что вот мой светофор у дома на улице говорит человеческим голосом, предупреждает об опасности. Теперь вот новая фобия. Шучу. Полезная штука, особенно для витающих в облаках. Ну, а я, Ника Романова, прямо сейчас подаю звуковой сигнал вам о том, что в этом часе будет игра из песни «Слов не выкинешь», в которой я вот здесь вот очень уместно подарю билеты в Докорский Майонток. Так что не пропустите условия и принимайте активное участие. Зеленый свет вам всем на это.
0: Сочное музыкальное лето на Минской волне.

0: Реклама. МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Счастье и радость, друзья, гораздо ближе, чем кажутся, и уж точно ближе, чем небо. Оно на МВ-радио, а еще в Дукоре.
1: Дукорский майонтак – выдатное место для семейного отпочинку. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни, 400-годовый дуб жаданий, заосад, середнявечный город, домы и лазни.
2: А еще активный отпочинок.
1: Кони, катамараны, вяровочки. Парк и середнявечный тир. Подробязности на dukora.by.
3: Из песни слов выкинешь.
0: А еще, друзья, сегодня, 25 июня, день лимонада отмечается. И я нашла для нас подходящий хит группы «Винтаж» под названием «Роман». Скажете, что эта песня не про лимонад, а я вам сейчас докажу обратное. Фрагмент послушаем, одно слово будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 24-м по счету с правильным ответом. Заберете билет на двоих в Дукорский майонтак. Итак, задание.
3: Какого слова?

0: Вы думали про Романа, а нет, про лимонад. Это песня на самом деле, друзья. Что же было запикано? Я уже вижу ваши сообщения. Они весьма разнообразные. Чего-то только вы не присылаете, честно говоря. Удивительно. Давайте-ка вспоминайте. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Номер для СМС 9704. Я жду 24-го, естественно, с правильным ответом. Скажи мне, сколько...
1: Песни слов выкинешь.

0: окунись в атмосферу лета с Минской волной.
1: Ну, а, кстати, по-настоящему красиво и по-летнему тепло в атмосфере Дукоры, потому что там...
2: Дукорский майонтак. Выдатное место для семейного отпочинку. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни, 400-годовый дуб жаданий, заосад, середнявечный город, домы и лазни.
3: А еще активный отпочинок.
2: Кони, катамараны, вяровочный парк и середнявечный тир. Подробязный на dukora.by.
0: Из песни слов выкинешь.
1: Сегодня мы дружно отмечаем в этой игре день лимонада. И пока вы его себе наливаете и потихоньку попиваете, мы еще и песню про это все дело слушали. Группы «Винтаж», там были строчки про лимонад. Было кое-что в фрагменте запикано. Сколько чего в лимонаде вам надо было вспомнить. И варианты я получила от вас весьма разнообразные. И лепестков, и языков, или язычков даже было. Но правильный, конечно же, пузырьков.
0: Правильный ответ.

0: Не надо было ничего сочинять, друзья. Надо было просто вспомнить и оказаться 24-м по счету с правильным ответом. С этим справилась Мария. Машечка, 2363, последние цифры номера. Мы вас от души поздравляем. С вами скоро свяжется наш редактор. Расскажет, как забрать билет на двоих в Дукорске, Майонток. Вы уже вот прямо сейчас начните наслаждаться этим. Потом продолжите уже непосредственно в Дукоре. И потом обязательно расскажите нам, как все прошло. Поделитесь фоточками, мы будем очень за вас рады. Да мы уже, честно говоря.
1: Из песни слов выкинешь.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза?
2: А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by.
7: Снова и снова.

0: Музыкальная волна вашего настроения.
1: Let's get down, to business. Give you one more night to get this.
0: Выбираем любимое.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, как проходит форум регионов Беларуси и России и что обнаружили ученые.
0: Новости.
1: Беларусь готова оказывать помощь Московской области. Об этом президент нашей республики заявил на встрече с губернатором российского региона Андреем Воробьевым. Александр Лукашенко подчеркнул, что оценивать возможности страны необходимо по ее потенциалу. Он также отметил, что в сложной экономической ситуации губернаторам приходится выдерживать тяжелейшую нагрузку. Он попросил Андрея Воробьева передать самые добрые пожелания его коллегам. Беларусь в 12 раз увеличила экспорт молочной продукции в страны Африки. Такими данными за первые 4 месяца года поделились в Министерстве сельского хозяйства. Также в 2 раза выросли поставки в страны СНГ и в 1,5 в страны Азии. В ведомстве подчеркнули, что осознанно были снижены поставки молочных продуктов в Россию. Это позволяет всем производителям корректно и комфортно работать на союзном рынке.
0: К новостям в мире.
1: Еврокомиссия перевела Украине первый транш в размере более 3 миллиардов евро из нового кредита на 90 миллиардов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом из первого транша исключили средства, которые ранее предназначались на военные расходы. По информации СМИ, европейские ведомства испытывают серьезные затруднения с аудитом и мониторингом расходов по выделенным траншам. Также Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшее время начнется перечисление средств на производство беспилотников. Аграрная секция форума регионов Беларуси и России прошла в Фаниполе. В ее работе приняли участие около 100 представителей власти, бизнеса и науки. Главной темой заседания стало обеспечение продовольственной безопасности союзного государства. Зампредседателя Комитета Совета Федерации Билан Хамчиев заявил, страны уже достигли высокой самообеспеченности продовольствием. При этом необходимо наращивать устойчивость отрасли к новым вызовам. По итогам секции подписано 5 документов о сотрудничестве в области биотехнологий, земледелия и животноводства. И в завершение выпуска. Ранее неизвестный тип горной породы обнаружили палеонтологи внутри марсианского метеорита. Об этом сообщил портал ScienceX. Речь идет о минерале граните, который на Земле обычно формируется в зонах высокой тектонической активности. Марсианское происхождение метеорита подтвердили по химическому составу и изотопам кислорода. Ученые допускают, что фрагмент с гранатом мог попасть в породу в результате столкновения красной планеты с другим небесным телом. Для окончательных выводов потребуются дополнительные исследования.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Дневной сеанс.
1: Есть люди, которые знают язык мертвых, но забыли, как разговаривать с живыми. Приготовьтесь к самому странному киносвиданию года с сериалом, который пахнет формалином, ссорами и заодно космической пылью. И это «Скорпета» с Николь Кидман в главной роли. Она здесь гениальный патологоанатом со стажем, который внезапно обнаруживает, что ее собственное прошлое тоже требует вскрытия. И начинается настоящее безумие. Она всю дорогу мечется между операционной, семейными разборками и параллельными временными линиями. В 90-х она начинающий эксперт с горящими глазами, в 2026-м уставшая от жизни женщина, которая носит свое прошлое, как скальпель за пазухой. И когда оно возвращается в виде нового преступления, Скорпета оказывается перед жестоким выбором – признать свою ошибку или сломаться окончательно. Самое интересное в этом сериале – это центровые актрисы Николь Кидман и Джейми Ли Кёртис в одном кадре. Это невероятное, скажу я вам, событие. Они играют сестер, чьи отношения очень токсичны. В общем, странноватый детектив, и если вы готовы к тому, что вместо логичного ответа вам предложат эмоциональный ребус, смело нажимайте play. Только имейте в виду, после финала у вас останется больше вопросов, чем у доктора Скорпеты за всю ее карьеру.
0: Дневной сеанс.

0: Юлечка Зиверт как в воду смотрит. Пришло время действительно попрощаться и сказать гудбай, но ненадолго, буквально до пятницы. Здесь с вами сегодня была я, Ника Романова. Услышимся, как обычно, в полдень. Ну и ждите, конечно, еще здесь 17 часов появится обязательно «Как дома» шоу. Вик Красовская, Владимир Николайчик проведут с вами прекрасное, уютное время. Так что желаю всем провести его с удовольствием.
1: Между делом.

0: Программа «На Минской волне».
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу о взаимодействии с Россией и к какому выводу пришли ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил соболезнования исполняющей обязанности лидера Венесуэлы Делси Родригес Гомес в связи с жертвами разрушительного землетрясения. Глава государства выразил глубокую скорбь и искреннюю поддержку всему братскому венесуэльскому народу. Александр Лукашенко передал слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Белорусский лидер подчеркнул, Минск всегда был и остается надежным другом и готов прийти на помощь в любое время. Товарооборот между Беларусью и Ханты-Мансийским автономным округом России составил более 76 миллионов долларов в прошлом году. Об этом на заседании секции форума регионов Беларуси и России сообщил губернатор Югры Руслан Кухарчук. Он отметил, что этот показатель вырос почти в два раза по сравнению с прежними годами. Стороны активно сотрудничают в дорожной отрасли и поставляют белорусскую технику в российский регион. Сегодня между Югрой и областями Беларуси действуют 10 соглашений о сотрудничестве.
0: К новостям в мире.
1: Польша продолжает увеличивать военные расходы. Министерство обороны страны подписало контракт со Швецией на поставку 3 подводных лодок. Кроме того, Варшава планирует приобрести у Испании 4 многоцелевых самолета-заправщика. Эта техника позволит увеличить дальность полетов истребителей. Также самолеты смогут использовать для перевозки грузов и личного состава. Форум регионов Беларуси и России продолжает работу в Минской области. В Смолевичском районе на площадке

0: площадке индустриального парка «Великий камень» участники обсуждают вопросы технологического суверенитета и совместные инновационные проекты. В Дзержинском районе работает аграрная секция. Она посвящена обеспечению продовольственной безопасности. Так, планируется подписать около 300 соглашений о сотрудничестве. Деловая программа первого дня также включает секции по промышленной интеграции, реформам в медицине и образовании. И в завершении выпуска. Врожденная любовь к луку связана со сниженным риском ряда заболеваний. К такому выводу пришли австралийские ученые. Исследователи изучили данные более 160 тысяч человек. Они обнаружили, что за пристрастие к запаху и вкусу лука отвечает определенный вариант гена обонятельного рецептора. У носителей этого варианта реже фиксировали высокое артериальное давление и диабет. Специалисты пока не делают окончательных выводов и планируют проверить результаты на более крупных группах людей.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше 0. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: В интернете сейчас все обсуждают японскую систему развития мозга. Ее автор – нейробиолог Рюта Кавашима. Он утверждает, что после 20 лет, если не давать мозгу регулярную нагрузку, он начинает тормозить и терять скорость обработки информации. Что он предлагает? Решать примеры в уме. Без калькулятора, без телефона. Быстрый устный счет заставляет мозг одновременно задействовать максимум зон в обоих полушариях, тем самым тренируя память, внимание и скорость мышления. Начинаем с простых примеров, переходим к сложным. Всего 5 минут в день, и к концу года будем в уме интегралы брать.
1: Слушаем.
3: И начинаем неделю с новых треков, чтобы взбодриться и настроиться на рабочий лад. И первая новинка от Ольги Серябкиной и Димы Уриха. Название трека интригует. 8901. Что это? Код, дата, личный номер? Но даже если не знать ответа, трек звучит так, что хочется подпевать уже со второго припева.
4: Дай мне

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: When I spent the summer on you.
1: Минская 97 и 4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 24.
1: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Национальном статкомитете и какая структура получила новое название.
1: Новости.
2: Президент Беларуси заявил о необходимости скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом глава государства рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Александр Лукашенко подчеркнул, что мир должен быть обеспечен надежными гарантиями, исключающими возможность обмана. По его мнению, в случае нарушения договоренности в отношении Москвы, Минск первым ощутит на себе негативные последствия. Глава государства также отметил, что продолжение военных действий не отвечает интересам ни Беларуси, ни России. Национальный статкомитет будет собирать статистическую информацию с помощью данных мобильной связи. Об этом рассказали в самом ведомстве. Сейчас сведения о миграции и мобильности основываются в основном на административных данных. Включение в анализ обезличенной информации о перемещении абонентов позволит более точно оценивать демографические, миграционные и туристические процессы. Кроме того, в стране ведется работа по созданию статистического регистра населения.
1: К новостям в мире.
2: Литва продлила запрет на полеты в 12 зонах у границы с Беларусью. Об этом сообщают литовские СМИ. Запрет будет действовать до 1 января 2027 года. Решение было принято по просьбе литовской армии. Полеты воздушных судов в этих зонах разрешат не только в порядке, который установит командующий вооруженными силами Литвы. Напомню, первоначально запрет ввели в октябре прошлого года. Срок его действия должен был истечь 1 июля. Новостям регионов. Новый арт-объект появился в Жодино в первый день работы форума регионов Беларуси и России. Город украсил арт-электробус. Его установили вдоль трассы Р-53. Там в прошлом году открыли

0: Автостанцию, а в этом завершили реконструкцию с велодорожками, современными остановками и цветниками. Теперь город машиностроителей украшает еще один яркий элемент инфраструктуры. Международная федерация тенниса сменила название и теперь называется World Tennis. Об этом сообщили в самой организации. Руководство объявило, что в ближайшие 10 лет не менее 85% годового дохода будет направляться на развитие этого вида спорта. Главной целью остается сделать этот вид спорта доступным для всех. Также организация намерена увеличивать число игроков и создавать новые возможности для молодых спортсменов. Напомню, белорусские и российские теннисисты отстранены от командных турниров. При этом они сохраняют право выступать в личных соревнованиях в нейтральном статусе.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, друзья, на часах 17:10 мы с Володей уже готовы вместе с вами провести целых 3 часа.
2: Да, прям с низкого старта, волосы назад, и орем получше всех. Почему? Спросите у меня. Да потому что четверг, это же маленькая пятница. Тут один выдох и выходные.
1: А еще, Володя, я расскажу секрет про тебя, чтобы все слушатели знали.
2: Ой.
1: Мы традицию уже давно ввели, пьем кофе с корицей по четвергам.
2: Правда.
1: Но кто бы мог подумать, что брутальный Володя тоже будет верить в этот денежный четверг и то, что корица принесет удачу и большое количество денег.
2: Вика, с кем поведешься, с тем и наберешься.
1: Вот
2: с вами я и набрался вот этих вот всех, вот этих коричных четвергов, пятничных этих вот... Нет, это я уже принес в нашу компанию.
1: Это твоя пятница-пицца.
2: Пятница-пицца это мое, да. Но вы тоже ее использовали.
1: Да, вот такая у нас гармония, идиллия на Минской волне. Уверена, что у вас тоже все замечательно. Солнце светит, погода шепчет, птички поют, ну и музыка играет.
2: Конечно, а еще у нас есть призы, хорошее настроение и самое главное, конечно же, любимые слушатели.
1: Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская.

0: Новое радио. Перепелка.
1: Володя,
2: да.
1: Я знаю, что ты обожаешь скорость, любишь погонять.
2: Абсолютно верно.
1: Но это делать
2: нет,
1: надо
2: в рамках закона,
1: в разрешенных местах.
2: Да.
1: И мы готовы разыграть один заезд на картинге. F1 картинг – это место, где каждый может почувствовать себя настоящим гонщиком и испытать те самые эмоции. Современная трасса, мощные карты и атмосфера настоящей гонки. Все это делает заезд не просто развлечением, а полноценным приключением. Вы можете прийти с друзьями, устроить турнир для своей компании – отметить праздник или просто отлично провести время. Находится картинг F1 на Тимирязева 127, третий этаж паркинга.
2: Да, вы знаете, она вот сейчас про эту рекламу сказала и сидит и на меня смотрит и улыбается. Знаете почему? Потому что этот картинг, когда я в него сяду или когда впишусь, это будет как тот обруч, который нельзя будет покрутить.
1: А, ты застрянешь?
2: Конечно.
1: А я думаю, что для тебя будет расширенная версия картинга.
2: Мы сегодня уже говорили об этом.
1: В общем, друзья,
2: расширенная версия.
1: Будет, да. Всем будет та версия, которая вам необходима. Ну а у нас нейросеть сгенерировала такую песню, которая вам точно придется по вкусу.
2: Да, кстати, вот рассказываю, что нужно сделать. Нужно услышать сейчас эту музыкальную композицию. Нейросеть, кстати, ее зовут Абсурд. Вот, так вот, попросил что-то хитовое, что-то интересное. Можно я подсказочку, да?
1: Ну, разрешаю.
2: Ну, это третье место сейчас в топе, вот эта композиция. Но у нас эта версия абсолютно по-другому. Значит, ваша задача — услышать композицию, узнать, кто исполняет, как называется, и прислать по номеру 8029-1010-307 Viber, Telegram ваше сообщение. А победное сегодня сообщение будет номер...
1: 25.
2: А я согласен. Давай.

0: расскажи.
1: Да, кто спел эту песню, присылайте ваши ответы 8029-1010-307. Ну, конечно же, заезд на картинг, я считаю, идеальное решение для летнего вечера.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк, улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
2: Рекламная служба.

0: Новое радио. Перепелка.
1: Ну, недаром я с искусственным интеллектом «Абсурд» познакомился. Ну, это классная вообще композиция. Рассказываю, что было. Многоуважаемым нашим слушателям. Значит, мы договорились с искусственным интеллектом, чтобы он обработал какую-то известную композицию. А она действительно известная. Это я уже смотрю по отчетам людей, которые нас слушали и которые отгадали таки.
2: Хотя
1: все.
2: Для Володи эта песня неизвестная. Он сказал,
1: вообще
2: я не знаю.
1: Но, а вот то, что произвело на свет «Абсурд», это для меня было, наверное, лучше. Давайте послушаем.

0: есть победитель, человек, который догадался, что это за песня в оригинале.
1: Есть такое.
0: Версия, кстати, это фолк-панк, такой на сегодняшний день, кстати, актуальный.
1: Абсолютно, потому что, во-первых, он показывает все настроение, во-вторых, показывает, что это все-таки такой летний день, или, можно сказать, летний вечер такой, который действительно заставляет и покрутиться, и потанцевать, а самое главное, дает настроение. Ну что, оригинал?
0: Ну, с удовольствием.
1: Давай.
0: Я, кстати, сегодня на оригинальной версии,
1: ой,
0: потому что всем нам это нравится.
1: Конечно, девчонки.
2: Оригинал.

0: конечно, это Мия Бойко, песня «Экспонат». И я считаю, что она действительно выстрелила в этом году, потому что песни, которые до этого она пела, ну, не проходили они в самую глубину наших сердец и не оставались надолго.
1: Ой, да,
0: а вот песня «Экспонат»
1: уже говори, уже будет. Это ваш девичий гимн уже просто.
0: Конечно.
1: Но с другой стороны, ты знаешь, что Виктория, вот это тот человек, который сегодня тоже понял, что это ее гимн, что он звучит в другой обработке, и 3808, это 4 последние цифры ее номера телефона. Виктория, я могу вам сказать, скорость вам, как говорится,
0: к лицу
1: речи,
0: да? И к лицу, потому что Виктория полностью оправдала свое имя, стала победительницей и забирает один заезд на F-картинг. Именно там вы сможете проявить все свои таланты, любовь к автомобилям, возможно, для себя откроете что-то новое, а я считаю, что сейчас, как никогда, летом нужно пробовать. Я вчера видела, как парашютисты прыгали в окно, да, из нашей студии прекрасно
1: видно
0: было. Я вчера видела воздушные шары, как люди летают, и считаю, что нельзя ни одной минуты лета пропускать мимо себя. Хватайте за хвост, отправляйтесь в F1 картинг, Тимирязева 127, третий этаж паркинга, получайте удовольствие.
1: Слоган: и пусть диван подождет.
0: Диван точно вас дождется, потому что зимой у нас будет больше времени, а сейчас движение только вперед под звуки Минской волны.
1: Абсолютно верно, тем более, что очень скоро расскажем, как несколько ребят тоже двигались, ну и можно так сказать, наработали себе на срок в Англии, да-да-да.

0: Лето за окном, и, Володя, я решила задать тебе вопрос.
1: Давай.
0: Ты вот вспомнишь, чем занимался в свои 16, ну там, 17 лет? Кроме того, что в девчонок, возможно, уже влюблялся, какие-то уроки прогуливал.
1: Ну, могу тебе сказать, в спортивной школе сильно уроки не прогуляешь. Это первое. Второе, естественно, футбол, рок, как говорится, рок-н-ролл. Ну и, да, действительно, пытался приклеиться вот к девчонке там с соседнего класса.
0: Ну, в общем, а ты знаешь, что современная молодежь мыслит куда масштабнее?
1: Да ладно.
0: Например, в Великобритании двое парней, Талха и Оуэн, в суде официально признали, что, будучи подростками, взяли и хакнули всю транспортную систему Лондона. Transport for London. Взлом обошелся городу в десятки миллионов долларов.
1: Вот это я понимаю, прогуляли школу с размахом. Представляю, как они маме вот объясняют. Знаешь, мам, я сегодня не пойду на химию, у меня тут пару автобусных маршрутов Лондона не докачались. Ну и метро зависло.
0: Ну да уж, парни устроили британцам веселую жизнь. Из-за атаки онлайн-сервисы легли. Лондонцы месяцами не могли нормально пополнить производство свои карты, а транспортное управление до сих пор разгребает последствия этой контрольной работы от подростков.
1: Ну, самое ироничное в том, что в истории вот в этой должно быть их арест. Представляешь, британский спецназ штурмует комнату, выбивает дверь, а там сидят двое прыщавых парней в худи, вокруг гора пустых прям банок от энергетиков и недоеденная пицца. Ну, и один другому говорит: «Он, шухер, нам кажется, за нами пришли из-за того бесплатного Wi-Fi».
0: В общем, родительский контроль на компьютерах — вещь все-таки полезная.
1: Да.
0: Особенно вот сейчас каникулы, не знаешь, чем твой ребенок занимает. Где твое чадо находится?
1: У меня чадо, я знаю, где находится. В пионерском лагере. Ну, в смысле, в лагере оздоровления. А вот еще я знаю, что у нас очень скоро, вот, за пультом появится Яна Довбенко.
0: Да, с нетерпением ждем новости на «Минской волне». Мы в начале следующего часа обязательно вернемся. Если у вас есть прекрасный повод и хорошее настроение пожелать кому-нибудь доброго вечера, пишите в наши мессенджеры Viber и Telegram.
1: 8029 1010 307.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Сочное, малиновое, минское.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о взаимодействии с Россией и что создали в Китае.
0: Новости.
1: Президент Беларуси сообщил о состоявшейся встрече с представителями украинской стороны. Он заявил, что предупредил собеседников о недопустимости попыток втянуть Беларусь в военный конфликт. Александр Лукашенко призвал к предметным переговорам. Он добавил, что белорусские военнослужащие не станут стрелять в мобилизованное гражданское население соседней страны. При этом президент подтвердил неизменность союзнических обязательств перед Россией в любой ситуации. Беларусь и Россия разрабатывают механизмы защиты рынка союзного государства от некачественной продукции. Об этом сообщил госсекретарь объединения Сергей Глазьев. Он отметил, что через партнеров по Евразийскому экономическому союзу на общий рынок могут попасть некачественные товары. Для предотвращения такой ситуации необходимо создать единую систему контроля качества и сертификации продукции. Эту систему в дальнейшем предлагается использовать как образец для всего Евразийского экономического союза.
0: Новостям в мире.
1: Страны Евросоюза получили более половины средств из программы военного кредитования SAFE. Об этом заявил комиссар сообщества по обороне. Государства Восточного региона направили на оборону самый большой процент валового внутреннего продукта. Еврокомиссия намерена включить военные проекты этих стран, в том числе стену дронов, в категорию приоритетных. Кроме того, в структуре подтвердили курс на полную интеграцию Украины в военные структуры Евросоюза до ее официального вступления в сообщество. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко принял участие в работе форума регионов Беларуси и России. Глава Центрального региона назвал форум уникальной площадкой для выстраивания межрегионального сотрудничества. По его словам, именно здесь, в одном месте, сосредоточены возможности различных областей наших стран. Также Алексей Кушнаренко посетил выставочный павильон Минской области, где была представлена продукция известных белорусских брендов. Деловая программа форума насыщена. Центральный регион стал одной из ключевых площадок его проведения. И в завершение выпуска. Китай создал самый быстрый суперкомпьютер в мире. Разработка получила название LionShine. Она построена только на центральных процессорах без использования графических ускорителей. Причиной такого технического решения стали санкции США, которые ограничивают поставки мощных видеочипов в Китай. Система содержит почти 14 миллионов вычислительных ядер и размещена в 90 аппаратных стойках. Новый суперкомпьютер уже используют для создания цифровой модели Земли и моделирования работы человеческого мозга.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам

0: Обстановка на дорогах.
1: Володя, мы с тобой привыкли, что пробки обычно в дождливую погоду, но сегодня все пошло не по плану, и город Минск, наш любимый, стоит, потому что 7 баллов, говорит нам сервис Яндекс.Пробки.
2: Это правда.
1: Ну что, есть, что есть. В центре города рассказываю, где сейчас лучше не находиться, а это основные артерии нашей столицы. Это проспект Независимости, это улица Ленина, это улица Первомайская, на проспекте Машерова затор, и даже произошло ДТП. Друзья, будьте внимательными. На Максима Богдановича и улице Янки Купалы автомобили стоят во всех направлениях. Еще вижу в районе площади Франтишка Богушевича со стороны Немиги затруднение движения. ДТП я вижу на улице Льва Толстого в сторону вокзала, Маяковского, Аранская, вам привет, тоже очень длинная пробка. Ну и на Партизанском проспекте имеется затруднение в районе улицы Ванеева, там произошло ДТП.
2: У нас по Кольцевой, если кто-то сейчас двигается посвободнее, могу вам сказать, потому что проспект Победителей, выезд на внешнюю часть Кольцевой и в сторону Каменной Горки, там ДТП и чуть-чуть медленнее двигаются автомобили. Есть еще одно ДТП, которое Игуменский тракт, внутренняя часть Кольцевой, ну и к Слуцкому гостинцу, там даже два ДТП только что карта обновилась. Все остальное абсолютно свободно, что самое интересное, сдали путепровод сейчас у нас уже, и первый пятый километр показывает зеленый свет.
1: Ну, мы счастливы, что у вас зеленый свет, ну, а у нас тоже вместе с вами впереди все самое вкусное, потому что игра «Что не так у шефа» начнется на Минской волне через несколько минут. Разыграем билеты в развлекательный центр. Какой? Все подробности узнаете немного позже. Это «Как дома» шоу Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ-радио.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Вик, вот ты у меня спросишь, что у меня в руках? А это не просто бумажка, это сертификат на посещение Pixeland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн с 1000 Пикачу, у меня, кстати, фотка есть, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивная фотозона Pixeland. ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
2: Пикачу, мне кажется, это уже легендарный персонаж, которого мы вспоминаем с особым трепетом.
1: Да.
2: Володя, мне кажется, он точно тебе поднимал когда-то настроение, и теперь наши дети с удовольствием играют в Пикачу.
1: Ну, мало того, я могу сказать тебе о том, что он, по-моему, сейчас второе дыхание появилось.
2: Потому что это раньше было.
1: Да.
2: А это все циклично.
1: И родители сейчас вместе с детьми смотрят, кстати, эти мультики.
2: А я тамагочи часто вижу в магазинах.
1: Да,
2: я
1: есть
2: думаю,
1: уже,
2: ну,
1: да.
2: Кому нужны тамагочи? Да, продаются.
1: Домашний питомец. А электронный.
2: Сколько живет тамагочи?
1: А у меня он прожил год.
2: Ну,
1: а потом засох. Батарейка кончилась.
2: А я знаю, что 30 дней тамагочи живет.
1: Нет, год.
2: Да.
1: Да.
2: В общем, пишите.
1: Главное вовремя кормить.
2: Ну, так вот, если
1: главное вовремя
2: кормишь.
1: Выгуливать, а я очень сознательный. Я так хотел собаку, но мне подарили тамагочи.
2: Может, это у меня 30 дней только прожил. Ну, неважно, не будем теперь о грустном. В общем, друзья, игра у нас называется «Что не так у шефа». Здесь мы будем не тамагочи, как говорится,
1: кормить
2: и выращивать, и выгуливать.
1: Да, наших слушателей, да.
2: Мы будем вас вдохновлять на приготовление какого-то блюда. И сегодня, поскольку жара близится в нашу страну, настоящая жара, а не то, что сегодня, мы решили приготовить гаспачо.
1: Угу.
2: Если не знаете, что это такое, это освежающий суп. Конечно же, в ресторанах часто мы видим это блюдо, но дома почему-то я ни разу не готовила гаспачо.
1: Ты знаешь, я даже не припомню, когда последний раз я вообще пробовал это блюдо.
2: Вот давайте дадим себе обещание за эти жаркие дни приготовить гаспачо.
1: В воскресенье сделаем гаспачо.
2: В понедельник 35 в Минске, да?
1: Вот.
2: В понедельник точно. А лучше на 2 дня, как мы любим, да?
1: Да, и в холодильник под нижнюю полку.
2: Но там лед добавляют в этот суп.
1: Да, я знаю, да.
2: Мы с вами решили приготовить блюдо, которое раньше было исключительно едой низших сословий. Ситуация изменилась благодаря одной аристократке из Андалусии, которая стала императрицей Франции и, выйдя замуж за Наполеона III,

0: привезла рецепт освежающего супа в Париж и познакомила с ним всю европейскую знать. И сегодня гаспачо – это визитная карточка испанской, кстати, кухни и популярное летнее блюдо во всем мире, которое трансформировалось, да, из еды бедняков в ресторанный деликатес.
1: Вот это действительно подъем.
0: Если вы понимаете, какой ингредиент я добавлю в гаспачо, присылайте ответы в Вайбер и Телеграм по номеру 8029-1010-307 и сообщение под номером
1: 25
0: станет победным. Ну что, начинаем?
1: Давай.
2: Что не так у шефа?
0: Для приготовления аутентичного освежающего супа гаспачо вам понадобятся томаты, огурцы, болгарский перец, черствый белый хлеб, мед, чеснок, оливковое масло, хересный уксус, соль, вода и, конечно же, лед для охлаждения. Что тут лишнее?
2: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Володя, сегодня готовили с тобой ресторанное блюдо, которое действительно как дома можно исполнить.
2: Нужно, запомни, мы дали им установку о том, что будет жарко, а это на самом деле самый прохладительный суп. Вот так можно
1: вообще
2: сказать.
1: Вообще надо открывать сезон охлаждающих супов. Да. И окрошку обязательно приготовить, холодник наш любимый.
2: Со следующей недели давай по арбузу или еще чем-нибудь пробежимся.
1: Обязательно, мы все видели популярный рецепт арбуз и сыр фета.
2: Вот, да. Да.
1: В общем, надо обязательно салат попробовать. Прям... Я никогда не ела.
2: Все сделаем, все расскажем нашим слушателям.
1: Ну, а мы расскажем вам, что готовили популярный охлаждающий суп гаспачо, добавили что-то лишнее. Ваша задача была догадаться и прислать ответы в наши мессенджеры.
2: Ну вот, секунда занудства. Могу тебе сказать, 98% наших слушателей ответили правильно. И только 2% назвали там некоторые вот ингредиенты, которые как раз-таки входят. А про мед... Люди догадались.
1: Да, кто-то прислал даже картинки нам, чтобы решили не писать, а отправить стикер.
2: Ну, как говорится, голосовое мы не слушаем, а вот видеоизображение, да, наблюдаем. Александр, это человек, который был 25-м и который правильно ответил. 4148, мы вас поздравляем. Вот его номер телефона, крайние цифры. И самое главное, что вот этот... Уже вижу, как из моих рук вот так выскакивает этот пригласительный.
1: Ну, потому что мед не входит в состав гаспачо. Александр прекрасно догадался, потому что все остальное есть. Там и томаты, и огурцы, и болгарский перец, и даже черствый белый хлеб идет.
2: Обязательно, составляющие же.
1: В общем, друзья, готовьте вкусные, полезные супы для себя и своей семьи и выигрывайте на Минской волне классные подарки.
2: Да, вот как раз-таки такой подарок достается Александру. Пикселенд. Это как раз-таки самое лучшее развлекательное, ну, я так понимаю, интерактивные зоны там есть стеклянный лабиринт. В общем, Червинский, 3-й этаж, с 10 утра до 10 вечера. Наслаждайтесь.
1: Ну и совсем скоро вернемся и расскажем, какая интересная вакансия появилась в Китае.
2: Да.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Представляешь, из Поднебесной новость пришла. Один китайский зоопарк прямо сейчас ищет медведя. Обещают зарплату около, 3,5-3,700 белорусских рублей за месяц. 6-часовой рабочий день и бесплатное жилье.
1: Подожди, Володь, в каком смысле ищет медведя? Что настоящие медведи в Китае разучились рычать и требуют трудовой договор и отпуск, и еще и питание, может, бесплатное?
0: Вот, тут другое, тут нужен человек. Сотруднику предстоит ходить в реалистическом костюме косолапого, махать лапой посетителям, выпрашивать яблоки и, цитирую, «постоянно поддерживать образ живого дикого зверя».
1: Слушай, ну 3700 за то, чтобы 6 часов в день законно ничего не делать, чесать спину о деревья, изображать хозяина тайги. Ну это же гениально. Мне кажется, половина офисных работников к пятнице идеально соответствует этому описанию. Даже костюм покупать не надо.
0: Главное, чтобы на собеседовании не проколоться, представляя этот отбор. Значит, кандидат Сидоров, почему вы так неловко ловите ртом зефирку? И где ваш фирменный депрессивный взгляд в пустоту? Не верю. Следующий.
1: Вот единственный минус. Летом в этом меховом скафандре, наверное, можно растопить себе не только медведя, но и килограммов 5 лишнего веса. И я, тебе признаюсь честно, была в Китае, там и без костюма очень жарко.
0: Тут, понимаешь, самое главное, что дальше. В резюме, что может классно выглядеть, в надпись. Опыт работы. 3 года медведя в Шанхае. Стрессоустойчивость, внимание, умею рычать на руководство, согласен на оплату сгущенкой.
1: В общем, если ваш начальник сегодня снова заставит включить в зверя на совещании, знайте, что где-то в Китае за это платят реальные деньги. Я считаю, что отказывать себе в удовольствии точно не стоит, но, ты знаешь, я считаю, что у нас в Беларуси костюм медведя не понадобится, потому что в ближайшие дни будет точно жарко, и нам понадобится много воды.
0: Да.
1: Нам понадобится кондиционер.
0: Да.
1: И хорошее настроение.
0: Оно присутствует всегда, когда нас слушают с тобой.
1: Да, кстати.
0: А это как дома шоу.
1: 97.4 FM в Минске. Володя Николаевич.
0: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мядели и Куполе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что создадут Беларусь и Россия и как изменилась музыка за 50 лет.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о новом назначении. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Так, полковник Максим Гакотин займет должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил, начальника Главного оперативного управления. Беларусь и Россия работают над созданием новых совместных туристических маршрутов. Об этом рассказали в Национальном агентстве по туризму. В прошлом году россияне совершили более 4 миллионов поездок в Беларусь, а белорусы побывали в России свыше миллиона раз. Стороны планируют объединить фестивали, исторические реконструкции и культурные события в общий календарь для путешественников. Также рассматривается возможность открытия туристско-информационных центров союзного государства. Первый такой центр может появиться в Смоленске.
0: К новостям в мире.
1: Протестующие фермеры Молдовы заблокировали несколько контрольно-пропускных пунктов на границах с Россией, с Украиной и Румынией. Также аграрии перекрыли ряд национальных трасс. Отмечу, акцию протеста начали фермеры из 20 районов страны. Они вывели на дороги сельскохозяйственную технику. Главное требование – отменить решение правительства поднять налог на добавленную стоимость на аграрную продукцию и технику с 8 до 20%. Премьер-министр страны заявил, что не откажется от налоговой реформы, несмотря на протест. К новостям регионов. Минская область представила самую большую интерактивную экспозицию на выставке «Белэкспо». Одним из первых посетителей стал председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко вместе с российскими коллегами. Стенды гастрономического, туристического и культурного направления оформили в единой стилистике центрального региона. Главной достопримечательностью экспозиции стал масштабный макет «Кургана Славы». Его продемонстрировали впервые. И в завершение выпуска. Тексты западной поп-музыки за последние 50 лет стали более эгоцентричными. К такому выводу пришла группа ученых. Специалисты проанализировали 2000 песен из США, Германии, Японии и Гонконга. В американских и немецких композициях значительно выросла доля местоимений «я» и «мой». При этом в японских и гонконгских хитах такого тренда не зафиксировали. Кроме того, в США эгоцентричная лексика чаще появляется в периоды экономического процветания.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 19 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы снова расскажем вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Итак, ну что ж, на часах у нас 19:09. И вновь, как дома шоу, Вика Красовская и Владимир Николайчик будут что-то интересное обсуждать. Что же мы сегодня поговорим? О чем поговорим? У нас сегодня тема «Дружба или деньги».
2: А точнее, дружба и деньги. Выживут ли отношения, если у одного есть все, у другого ничего? Этот вопрос мы задали в Тредсе. Кстати, заходите, подписывайте, уже есть ответы, варианты от наших слушателей.
1: Уже насматриваешь там, да?
2: Конечно.
1: Ну-ка.
2: Вот такие варианты Мила написала. Если у сторон нет комплексов в плане восприятия вопроса денег, ага, то сохранится. Еще вот написали: легко, если финансовое состояние не беспокоит ни того, ни другого, тем более нет идеи сесть на шею. Кстати, сесть на шею, да, можно не только со стороны мужчины или женщины, но и в дружественных, так скажем, связях.
1: Ну, а я вот считаю, что все-таки, если это дружба прямо вот с молодых ногтей, то там ничего не будет препятствием дружбы. То есть ни деньги, ни отсутствие такового. Или, может быть, даже если у тебя появляются новые друзья, они никак не помешают старому другу с тобой, ну, общаться,
2: Володь,
1: встречаться.
2: Ну, такой же олдскул, но я считаю, что дружба может умереть. На протяжении жизни у каждого человека есть люди, которые притягиваются так или иначе, и потом, ну, давай грубо скажем, отваливаются,
1: да?
2: Потому что интересы не совпадают, ценности меняются и так далее. Ну, например, все, что касается денег, да, эта тема, правда, очень острая. Богатый человек, он мыслит уже иначе, он начинает там мыслить какими-то финансовыми большими категориями. Ну, например, у него день рождения.
1: Да.
2: Он решает его отметить в каком-то дорогом ресторане. Человек, который, ну, не имеет таких возможностей, и даже подарок ему элементарно вручить, необычный, который соответствует ему статусу, человек, который победнее, чувствует себя уже ущербно. Хотя, как ты говоришь, с детства они дружили, они ходили в одну и ту же песочницу. И бедный так или иначе начинает себя сравнивать с богатым, говорить: ну все, я неудачник, вот ему повезло, и оправдывать его тоже удачу, везучесть, ну как угодно это можно назвать.
1: Ну а вот я живой пример с своими друзьями. У нас всегда договоренность о том, что мы уже не ищем что подарить, да? А у нас есть конкретная сумма, вот, которую дарят все. И богатые, как ты говоришь, и бедные.
2: В общий котел?
1: Абсолютно верно. Но вот
2: это
1: и все.
2: Удобно, это вы договорились.
1: Потому что давно живем, потому что уже все эти, знаешь, шероховатости, у кого-то, да, свой дом где-то там, у кого-то до сих пор съемная квартира, это не важно. Важно, что дружба, она проверяется вот не в наличии толстого кошелька, а в наличии того, как когда тебе плохо, тебе друг придет. Неважно, богатый он или бедный.
2: А, кстати, чаще
1: если
2: всего,
1: он придет,
2: я вот добавлю,
1: давай,
2: вам, проверяется настоящая дружба именно проблемами.
1: Вот именно, да. Если человек закрылся, не отвечает там на телефон или там не отвечает на звонок в дверь, да, ну, все понятно. Ты перестал его интересовать как человек.
2: В общем, вот, друзья, пишите в наш чат, в наш Телеграм, можно в Вайбер, можно в Тредсе проголосовать и написать тоже. В общем, дружба и деньги, выживут ли отношения, если у одного есть все, у другого ничего. Но я так, знаешь, максимально контрастно хочу эту
1: тему
2: донести.
1: Я понял, да, то есть мы прям-таки разнополярные, да?
2: Да, вот вы дружили с детства, один стал супербогатым человеком, который может себе позволить яхты, машины, дорогостоящие поездки за границу, а кто-то остался, ну, где-то далеко.
1: При своих. Вот
2: да, да, живет, например, с родителями, да, или на съемном жилье, и нет у него финансовой возможности даже раз в год съездить отдохнуть. Ну, давай так.
1: Соглашусь. 8029-1010-307, это Вайбер, Телеграм. Мы ждем ваших сообщений.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Дружба и деньги. Тема, которая сегодня нас с Володей очень сильно зацепила, и вас, судя по сообщениям, тоже. Можно ли дружить после того, когда один друг разбогател и стал очень, даже космически богат, а другой, ну, остался топтаться на месте?
2: Ну, вот, приводят разные примеры, на самом деле. Я могу только одно сказать. Когда между людьми, которые очень давно дружат, и есть финансовая подоплека, там дружбе конец, это точно.
1: Но это не дружба, это взаимовыгодные отношения. Люди, которые вращаются в этих кругах, то они меняют свое время на деньги. И ты, общаясь с каким-то предпринимателем или человеком, с которым у тебя может завязаться какая-то выгодная ситуация.
2: Я понял, ситуация. Ты хочешь сказать дружба по работе или дружба по одному потоку финансовым?
1: Ну смотри, во-первых, на равных люди дружат охотнее.
2: Ну согласен.
1: У них есть общие темы для разговоров, там, условно, там поездки, отдых и так далее. Они примерно понимают, о чем они говорят. Они, один говорит, осьминог в Мексике вкуснее, другой говорит,
2: осьминог в Майорке, в Майорке получше подают.
1: Или на Кубе, вот как-то мне понравился пляж, вот там классный, понимаешь,
2: а второй
1: о чем говорит.
2: Не-не-не.
1: Нет, мне не больше нравится в Египте. В общем, понимаешь, о чем речь идет? То есть общие интересы, общее времяпрепровождение и темы, естественно, тоже пересекаются.
2: Ну, тогда уже говорим о термине дружба. Мы не можем говорить о термине дружба.
1: А когда ты общаешься хорошо, ты встретился со своим старым другом, который ни разу не был ни на одном пляже, то тебе даже и неудобно будет, ты как будто бы перед ним, красуешься и говоришь, смотри, какой я богатый, когда начинаешь говорить про эти пляжи, про эту кухню высокую, автомобили и так далее. То есть ты начинаешь себя превозносить, он так это будет считывать, а тот человек, который не может себе это позволить, чувствует себя ущербным и думает, какой я неудачник, что со мной не так.
2: Мне сейчас напоминает это, нам с тобой разговор, фильм «Курьер» был такой, когда парень, то есть он из рабочего квартала, пришел к девушке, которая, в принципе, как бы крутится в элите московской. Ну и вот там был разговор, он стоял просто рядышком, и одна из подружек говорит, показывая на журнал, что самое интересное, в Париже такое сейчас не носят. Что он говорит, а вы были в Париже? Нет, я знаю, что там не носят. Так вы были в Париже? Нет, я провела все лето у бабушки на даче. Вот, пожалуйста, понимаешь?
1: Мы говорим сейчас о реальных ситуациях, когда действительно человек богат, а другой беден.
2: Ну, понятно. Но, опять же, я вывожу все-таки к тому, что мы, наверное, то есть для меня, как дружба не должна сходить на кошелек. Дружба есть дружба.
1: Но ты живешь в идеальном мире, потому что ты идешь когда с другом в ресторан.
2: Подожди,
1: вот есть сообщение, хочу его прямо сейчас прочитать. Смотри, Ольга написала. Давай. Мы дружили с детского сада. Подруга вышла замуж за богатого. Сначала звала в рестораны, платила за меня. Мне стало стыдно. Чувствовала себя бедной родственницей. Дружба сошла на нет. Как тебе такое? Вроде посыл хороший у подруги. Она могла себе позволить платить за другую. Но ты чувствуешь себя каким-то иждивенцем, что ты заглядываешь в кошелек, ждешь, что за тебя заплатят.
2: Опять же, это все воспитание и совесть. Может, у кого-то ни того, ни другого нет, и он до сих пор ходит в эти рестораны с подругой, за которую за него или за нее платят.
1: Ну, тогда ты пользуешься дружбой. Тоже нечестно. По отношению к богатой
2: подруге. Поэтому я и говорю о том, что все соразмерно. То есть, если там человек... Знаешь, я говорю про свой возраст. У меня друзья знают, кого пригласить в ресторан, а кого не надо приглашать. Просто пригласить к себе домой.
1: Не раздражать, да?
2: Да. Состояние, когда человек знает, что у него все замечательно, и что его друзья его понимают.
1: Ну, это же, Володя, я хочу добавить, это же дружба с условиями. То есть ты не хочешь обидеть того, у которого нет денег, в данную минуту возможности. Ты его не зовешь, чтобы не раздражать и не нарушать его гармонию, его внутренний мир.
2: А с другой стороны, ты его позовешь, но если он культурный человек и понимает, что он не потянет этот ресторан, он просто туда не пойдет.
1: Тоже. Ты за него не принимаешь решение, он сам решает.
2: Да, он сам, он может отправить себе сообщение или еще что-нибудь, прости, я к сожалению, в это время. Я очень рад за тебя. Мне прекрасно, я, значит, 25-летие с твоей свадьбы замечательная штука, но я, к сожалению, не могу.
1: Ну, он не может не потому, что он не хочет, а потому, что он не может заплатить. Не,
2: ну, может
1: вот
2: и
1: тоже,
2: так.
1: Тоже как
2: да.
1: бы вот эти моментики.
2: Опять
1: такие.
2: Же это не обговаривается. Угу. Тут сказано, нет возможности.
1: Пишите ваше мнение 8029-1010-307. Дружба и деньги, если она после контрастов финансовых один бедный, второй богатый.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Ну что, да, написали. Приятно, что все-таки слушают. И то, что на душе кое-что есть, то, что можно в текст вложить.
2: Да, тему мы сегодня обсуждаем. Есть ли дружба между бедным и богатым? Неважно, сколько вы вместе, как вы общаетесь. Ну, вообще, возможно ли взаимодействие людей вот с разными кошельками?
1: Пусть будет так. Да, абсолютно верно.
2: Как правило, социальный статус отличается. Ну, да, и все остальное. А в общем, сообщения прилетели очень разные. Но я считаю, мы должны прочитать.
1: Да.
2: Ольга написала, вот еще одна. Ольга, у меня бизнес, у подруги копейки. Так и написала. Я никогда не хвастаюсь брендами при ней. Отдыхаем на ее даче, печем картошку. Все зависит от такта богатого друга.
1: Вот, замечательно. Вот Елена сказала о том, что деньги портят людей. Мой лучший друг разбогател и начал со мной общаться свысока. Стал давать советы, как мне жить. Я прервала это общение. Вообще, гордость дороже. Вот так вот. Это категорическое мнение ее, как
2: она
1: говорит.
2: Ну, опять же, это ощущение. То есть, понимаешь, когда человек становится один богатый, другой бедный, бедный смотрит, опять же, уже на него
1: по-другому. Ну, ладно, бедный. Ну, давай так говорить. Ну, бедный. Мы говорим, ну, среднего достатка, да?
2: Да,
1: вот. И когда человек уже действительно начинает получать, а я всегда говорю очень просто. Время советов закончилось в 94-м году. Вот. Давайте ваши советы оставляйте там.
2: Вообще, я люблю фразу про советы. Совет свой сам себе посоветуй.
1: Хорошо.
2: Разный достаток, разный досуг. Вот такой. Одна летит на Мальдивы, вторая копит на Турцию. Общих тем, кроме воспоминаний юности, не остается. А я вообще считаю, что, понимаете, в чем дело? Тут вопрос даже не в контрастах, а в отношении к отдыху, в отношении к жизни.
1: Вот, тут как раз Наталья написала. Если дружба настоящая, кошелек не важен. Важен. Ценится родная душа, поддержка, разговоры до утра. Вот так вот.
2: Ну, смотри, вот тоже есть вариант. Почему-то женщина много написала.
1: Да. Кстати, да,
2: Кристина
1: интересно.
2: Кристина написала. Что-то... Мы дружим 15 лет, у нее дом-дворец, я живу на съемной. Она делится связями, помогает мне расти. Настоящий друг тянет себя вверх, а не кичится деньгами. Ну, вот это, кстати, тоже хорошая версия. Смогли бы вы вместе работать, например, когда она начальник, ну, и у нее свой бизнес, и ты на ее бизнес работаешь. Я думаю, что да.
1: Вот, да, и ноунейм. Деньги приходят и уходят, а люди остаются.
2: Ну, вот видишь? Давай этим за финалем.
1: Давай.
2: Люди, да, действительно, человеческие качества. Мы все-таки с Володей за настоящие, искренние отношения.
1: Дружба – понятие правильное. И самое главное, что понимание людей, которые находятся в этих отношениях, я говорю про дружеские, да, они должны закрепляться именно с годами. Вот как бетон, да, вот прям-таки фиксируется, вот так же фиксируется. Неважно, на чем он ездит. Я могу ездить на самокате, а он может ездить на Ягуаре. Но неважно, мы встретимся в бане в той же самой и будем разговаривать о том, что у нас было.
2: А в бане
1: класса.
2: Вы все равны, Володя. Вот. В бане она на самом деле очень круто подчеркивает социальный статус, точнее его отсутствие, потому что в бане все равны.
1: Именно, я про это же.
2: Ну, а мы тоже хотим сказать, что не бойтесь дружить, не бойтесь настоящих искренних отношений. И даже если кто-то взлетит высоко-высоко, нужно порадоваться, поаплодировать и сказать, круто, вот он смог, и я тоже смогу.
1: Да, и плюс, если он взлетел высоко, он не забудет своих.
2: Это точно, если человек настоящий, искренний. Ну, а мы с Володей взлетим высоко и посмотрим, какая погода будет
1: завтра.
2: Да,
1: давайте.
0: Весело и шумно, как дома. Трек

0: МВ-радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра в ближайшую пятницу ночью ветер будет северо-западный, умеренный. Грозы и дожди обещают синоптики. Температура воздуха минимальная ночью 9.

0: реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше 0. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше 0. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше 0. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше 0. Днем от 19 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.